0: International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычакова.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал всех сограждан уделить время мыслям о мире и спокойствии, а не гневу и ненависти. Об этом глава государства заявил в своей воскресной речи в Липтовском Микулаше по случаю 81-й годовщины окончания Второй мировой войны. Пеллегрини также поблагодарил всех героев, которые с оружием в руках защищали нашу свободу в этой войне. Он предостерег от идей о территориальных претензиях держав, которые все чаще встречаются в мире, и выразил надежду на скорейшее окончание войн на Украине и Ближнем Востоке. 9 мая президент Российской Федерации Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фица, единственного лидера страны-члена ЕС, присутствовавшего на торжествах по случаю Дня Победы в Москве. На встрече с Фица Путин заявил, что Россия сделает все возможное для удовлетворения энергетических потребностей Словакии. По его словам, Россия готова к сотрудничеству и в других областях, представляющих взаимный интерес. По сообщению ТАСС, на встрече также присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Росатома Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Фицо должен передать Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, с которым недавно встречался словацкий премьер-министр. В субботу на встрече в Москве премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот заявил о своей готовности к личной встрече с Путиным в любом формате. Путин ответил, что в таком случае президент Украины должен связаться с ним по телефону. Об этом Фицо заявил в социальных сетях. Премьер-министр Словакии также раскритиковал государства-члены ЕС, которые не позволили ему пролететь над своей территорией по пути в Москву для празднования победы над фашизмом, но не планирует никаких ответных мер. В субботу канцлер Германии Фридрих Меркс критиковал присутствие премьер-министра Словакии Роберта Фица в Москве на торжествах по случаю Дня Победы, которые Россия проводит в память о победе Советского Союза над нацистской Германией в 1945 году. «Роберт Фица знает, что у нас здесь разногласия. Мне очень жаль, и мы поговорим с ним об этом дне в Москве», сказал Меркс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Уфом Кристерсоном в Стокгольме. 12 мая в Братиславе состоится саммит президентов стран, выступающих в словковском формате, неформальном региональном объединении Словакии, Чехии и Австрии. Встреча пройдет в период напряженной геополитической ситуации в Европе и растущей обеспокоенности по поводу безопасности регионов. Президент Петер Пеллегрини, президент Чешской Республики Петер Павел и президент Австрии Александр ван дер Беллен понимают, что взаимное сотрудничество между странами Центральной Европы является важным сигналом готовности динамично реагировать на возникающие ситуации в сфере внешней политики, говорится в заявлении канцелярии президента Словацкой Республики. Осиек, Хорватия. Словацкий стрелок Патрик Яни стал чемпионом Европы в дисциплине стрельбы из малокалиберного оружия на дистанции 50 метров вольным стилем в трех положениях. Для 28-летнего стрелка это четвертая золотая медаль на чемпионате Европы и вторая в этой дисциплине на высшем уровне соревнований. В квалификации, которая также являлась командным соревнованием, 28-летний стрелок защитил свою бронзовую медаль вместе со Штефаном Шоликом и Андреем Голком.
0: Тема дня.
2: Война – это величайшее зло. Поверьте нам, старикам, пережившим этот ужас. С таким посланием обратились ветераны Словацкого национального восстания к гостям во время торжеств по случаю победы над фашизмом, состоявшихся в Липтовском Микулаше на территории военного мемориального комплекса в Гайницево. Это одно из самых крупных военных кладбищ в Словакии. Здесь покоятся 1370 бойцов, погибших при освобождении страны. К памятнику освободителям возложили венки президент президент Петер Пеллегрини и председатель Национального совета Рихард Раши. Большие торжества по случаю 81-й годовщины победы над фашизмом состоялись 10 мая в Академии вооруженных сил в Липтовске Микулаше. Мероприятие началось с церемонии возложения венков к мемориалу на военном кладбище в Гайницево, на которой присутствовали три ветерана. Среди них был столетний Бронислав Творожик, призвавший молодое поколение защищать то, что было создано их родителями. Практически каждое поколение разрушает то, что построили их предшественники. Человечество должно понять, что жизнь могла бы развиваться лучше, если бы не было войн, сказал он. В своем выступлении он говорил и об Украине. Она сильно пострадала во время Второй мировой войны. Затем там построили прекрасные города, а теперь их снова разрушают. Я не уверен, в здравом ли уме сейчас находится человечество, добавил Творожик. 97-летний ветеран Владимир Стермень регулярно принимает участие в подобных мероприятиях. Сегодня день памяти, мы в 81 раз отмечаем победу над фашизмом, отметил он. В войнах льется кровь, гибнут невинные люди, распадаются семьи. Поверьте нам, старикам, пережившим этот ужас, что война – это величайшее зло. Мы желаем всем будущим поколениям никогда не испытать ее ужасов, добавил Стермень, подчеркнув, что каждый должен ценить мир и свободу, завоеванные ценой крови. На территории военного мемориального комплекса в Гайницево также покоятся солдаты повстанческой армии и партизаны, павшие не только в боях за Липтовский Микулаш в 1945 году, но и в районах Долний Кубин и Ружомберок. «Мы считаем этот мемориальный комплекс одним из наиболее значимых для нашей национальной военной истории. Наряду с Дуклой он увековечивает память чехословацких солдат, которые вместе с советской и румынской армиями освобождали Словакию с сентября 44 по май 45 года», сказал Милослав Чаплович, директор Института военной истории. В торжествах принял участие премьер-министр Роберт Фицо. Страны бывшего Советского Союза сыграли важнейшую роль в победе над фашизмом и завершении Второй мировой войны. Но не следует забывать о жертвах, связанных с открытием Второго фронта в Нормандии, о румынских солдатах, погибших при освобождении Словакии. Нужно помнить и о вкладе Соединенных Штатов в сражениях на Тихом океане, подчеркнул премьер-министр в своем выступлении.
3: Дорогие друзья, вы слушаете ежедневный получасовой выпуск Международного радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет далее. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем к столетию словацкого радио мы предложим вашему вниманию спортивный сюжет из нашего архива, посвященный памяти нашего коллеги Сергея Баженова. Речь в нем будет о шахматном гении, уроженце города Пезинок, Рихарде Ретти. О нем Сергею рассказал сотрудник музея еврейской культуры в Братиславе Михаил Ванек. Дорогие наши слушатели, надеемся, что подготовленные нами сюжеты вас заинтересовали, и в ближайшие минуты вы проведете хорошее время с нами с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
4: Даты, события, люди.
2: 11 мая 1848 года в Липтовске Микулаше были приняты требования словацкого народа Микулашской жядости, основа национальной революционной программы словаков революции 1848-49 годов. Они были адресованы венгерскому правительству и венгерскому сейму в Пеште. Правительство выдало ордер на арест главных инициаторов Йозефа Милослава Урбана, Людовита Штура и Михала Милослава Годжи. 11 мая 1934 года родился словацкий актер Штефан Кветик. После окончания актерского отделения Академии исполнительских искусств в Братиславе в 1957 году он был членом армейского театра в Мартине, а с 1959 года работал в драматической труппе Словацкого национального театра. Словакам хорошо знакомы его роли в кино: «Боксер и смерть», «Дорога воронов», «Живой кнут», «Медная башня», «Грех Катарины Падоховой», «Тысячелетняя пчела», «Сижу на ветке и мне хорошо», «Лагерь падших женщин», а также в телевизионных фильмах «Красное вино», «Альжбетин двор», «Паразит», «Горноспасательная служба» и других. Кветик работал на радио и преподавал в Академии исполнительских искусств. После революции 1989 года он дважды избирался в словацкий парламент. Штефан Квитик ушел из жизни совсем недавно, в марте 2025 года. Выдающиеся события в истории словацкого спорта. 11 мая 2002 года сборная Словакии одержала победу над командой России со счетом 4-3 в финале чемпионата мира по хоккею с шайбой и завоевала свою первую в истории золотую медаль. Чемпионат проходил в Швеции в городах Гетеборг, Карлстад и Йончопинг. Это был 66-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. Словакия стала чемпионом мира. Победный гол забил Петер Бондра. И еще одна спортивная победа, также 11 мая, но 2008 года, братья Петер и Павел Хокшорнер завоевали золото в категории каноэ-двойки на чемпионате Европы по водному слалому в Кракове, а Ладислав и Петер Шкандар – серебро. 12 мая 1635 года Трнавский кардинал Петер Пазмань подписал и утвердил учредительный устав Трнавского университета, который первоначально включал факультет теологии и философии, а спустя 32 года был расширен за счет юридического, а затем и медицинского факультетов. 13 мая 1840 года в сегодняшней Братиславе завершилась сессия Венгерского сейма, на которой был принят ряд реформаторских законов. Людям было разрешено освободиться от подданства выкупом, они могли свободно открывать фабрики, а евреи получили право селиться где угодно, кроме центрально-словацких шахтерских городов. Одновременно были приняты законы, укрепляющие позиции венгерского языка в многонациональном венгерском королевстве. 14 мая 1921 года была основана Коммунистическая партия Чехословакии, которая просуществовала до 7 апреля 1992 года. Она придерживалась идей марксизма-ленинизма. С момента своего основания была членом Коммунистического интернационала, который вел классовую борьбу против буржуазии. После февральского переворота 1948 года Компартия монополизировала власть в государстве и превратила Чехословакию в тоталитарное государство. Ведущая роль КПЧ была закреплена в Конституции Чехословацкой Социалистической Республики от 11 июля 1960 года в статье 4, которая была отменена 4 декабря 1989 года в ходе Нежной революции. Согласно закону о безнравственности и незаконности коммунистической системы, КПЧ была объявлена преступной организацией, деятельность которой была направлена на подавление прав и свобод человека. 14 мая 1954 года состоялся первый ежегодный конкурс художественного декламирования для старшеклассников «Кубин Гвездослава». С 1962 года он является высшей площадкой для демонстрации художественного декламирования непрофессионалами в категориях поэзии, прозы и театральной поэзии. А 14 мая 2000 года Словакия проиграла Чехии со счетом 3-5 в финале чемпионата мира по хоккею с шайбой в Санкт-Петербурге и завоевала серебряную медаль, первую медаль в эпоху независимости. Команда прибыла в Братиславу после полуночи, но тысячи людей ждали ее на площади. 15 мая 2024 года после заседания словацкого правительства в Гандлове было совершено неудачное покушение на премьер-министра Роберта Фицу. 71-летний Юрай Центула 5 раз выстрелил в премьер-министра, 4 раза попав в Фицу с близкого расстояния. Премьер был доставлен в больницу имени Рузвельта в Банско-Бистрице в тяжелом состоянии, где в течение 15 дней лечения перенес несколько операций и оправился от полученных травм. Преступник был задержан на месте происшествия и обвинен в особо тяжком преступлении, террористическом акте. Следствие показало, что он действовал в одиночку, а его мотивом было недовольство политикой правительства. 21 октября 2025 года специализированный уголовный суд признал Центулу виновным и приговорил его к 21 году лишения свободы. Верховный суд подтвердил приговор. Покушение на премьер-министра Роберта Фицо стало беспрецедентным событием в истории Словакии и вызвало сильную реакцию внутри страны и на международном уровне. Оно получило широкий общественный и политический резонанс и углубило поляризацию словацкого общества. В ответ на покушение правительство и Национальный совет Словацкой Республики приняли «Лекс-атентат». Это неофициальное название пакета законов о мерах по улучшению ситуации с безопасностью в Словацкой Республике. Он вступил в силу 15 июля того же года. 16 мая 1960 года в Партизанске родился оперный певец-тенор Мирослав Дворский. Он окончил консерваторию Академии исполнительских искусств в Братиславе по классу профессора Иды Чернецкой, а также прошел курс интерпретации в Ла Скала в Милане. С 1986 года Дворский является солистом оперы Словацкого национального театра и регулярно выступает в оперных театрах Австрии, Германии, Италии и Канады. Он является братом одного из лучших теноров мира Петра Дворского.

0: Это были некоторые из событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
1: Спорт. Игрок, играющий белыми фигурами, начинает партию конем на f3. Черные отвечают пешкой на d5. Белые потом передвинут свою пешку на c4 и начинают атаку с флангов, то есть не прямо. Эта секвенция шахматных ходов сейчас называется гипермодерным открытием шахматной партии, или еще шахматисты ее называют дебютом Рейти. Однако далеко не все знают о том, что великий шахматист, феноменальный игрок и теоретик шахмат, является уроженцем небольшого малокарпатского городка при Братиславе – Пизенка. Город известен своими прекрасными виноградниками и вином и является частью так называемого туристического винного маршрута. Но каждый год тут еще проводится и международный шахматный турнир имени Рихарда Рейти. Редактор английской редакции Международного радио Словакии Зузана Бутикова встретилась с сотрудником Музея еврейской культуры в Братиславе Михалом Ванеком, который много знает о выдающихся уроженцах словацкой столицы и прилегающих к ней городков. Рихард Рейти родился в Пизинке, в богатой врачебной семье, владельцев так называемых железных купелей или источников железных вод. Эта лечебная минеральная вода с большим содержанием серы и железа пользовалась большой популярностью у жителей Западной Словакии. Отец Рихарда Самуэль Рейти был популярным терапевтом. Старший брат Рудольф стал известным музыкантом. Ну а младший сын в семье Рихард посвятил свою жизнь шахматам.
2: То есть на том наизаумевейшее, что напрек тому же его материнский язык была немчина.
1: Интересно то, что в молодости Рихард Рейти довольно рано переехал с семьей в австрийскую столицу Вену. Он считал своим основным языком немецкий, имел венгерскую фамилию. Но до конца своей недолгой жизни считал себя чехословаком и являлся страстным приверженцем первой Чехословацкой федерации. Известно, что его родители, как и многие интеллигентные люди того времени, по вечерам часто играли в шахматы, и маленький Рихард наблюдал за ними с большим интересом. Семейная легенда гласит о том, что однажды, когда отец пригласил 8-летнего Рихарда сыграть с ним партию, то он неожиданно проиграл. Оказалось, что наблюдение за игрой родителей ему было вполне достаточно для того, чтобы постичь шахматную логику на уровне вполне достойном взрослого человека. Впоследствии Рихард очень быстро стал одним из лучших шахматистов Пизенка, а затем и австрийской столицы Вены. Имя гениального словацкого шахматиста Рихарда Рейти в республике практически неизвестно. Так бывает. Но в мире шахмат несколько комбинаций носят его имя. Выдающиеся достижения этого чехословацкого гроссмейстера до сих пор вдохновляют многих любителей шахмат в различных странах. В Нигерии несколько лет назад даже была выпущена почтовая марка в его честь. Умер Рихард Рейти всего лишь в 40-летнем возрасте от инфекции. Но за свою короткую жизнь он успел сделать очень много. В его родном городке Пизенке каждый год проводится турнир в его честь. Самое большое признание в шахматном мире Рихард Рейти получил за свои выдающиеся достижения на турнире шахматных звезд, который проходил в 1924 году в американском Нью-Йорке. Все любители шахмат того времени ожидали выступления и очередного триумфа знаменитого кубинского гроссмейстера Хосе Рауля Капабланки. В течение долгих 8 лет Капабланка не знал ни одного поражения на турнирах и ни от одного шахматиста мира. Но шокирующий проигрыш все-таки случился. В пятом туре нью-йоркского турнира Капабланка потерпел поражение от чехословацкого гроссмейстера Рихарда Рейти. Рейти, играя белыми фигурами, решил удивить своего соперника и применил по-настоящему революционную тактику открытия игры. Капабланка был удивлен, сметен и допустил несколько грубых тактических ошибок. Этим воспользовался Рихард Рейти и с успехом довел прекрасно разыгранную партию до победного конца. Это означало мировую сенсацию и большую славу для чехословацкого шахматиста. Этот памятный турнир в конце концов выиграл знаменитый гроссмейстер Эммануил Ласкер. Капабланка его завершил на неудачном для себя втором месте, ну а Рихард Рейти сумел завоевать пятое место и войти в элиту мировых шахмат. Рихард III родился в традиционной еврейской семье 28 мая 1889 года. Его отец был главным врачом местного курорта. Дела у отца Рихарда шли хорошо, и через несколько лет он смог перевести свою семью в богатую Вену. В австрийской столице отец Рихарда Рити организовал свою клинику, которая пользовалась большой популярностью у клиентов. Уже с малых лет Рихард III проявил свой незаурядный талант шахматиста. Когда ему не было и 10 лет, он стал официальным членом знаменитого венского шахматного клуба. Особый дар он проявлял и в математике. Рихард без труда поступил на математический факультет Венского университета и там поражал своих сверстников своим объемным и нестандартным математическим складом ума. Эти качества в полной мере проявились у него как у шахматиста. Неслучайно известный гроссмейстер Савелий Тактовер говорил о Рихарде Рити таким образом, что тот никогда не был сухим математиком. Он умел мыслить образно, и его как шахматиста ожидает яркое будущее. Интересно, что профессиональным шахматистом Рихард III стал, можно сказать, случайно. В одном из кафе, где он любил посидеть за чашечкой кофе, как-то раз он забыл на столе свою дипломную работу. Писать повторно трудный многостраничный труд Рихарду не хотелось, и он решил оставить высокую школу и зарабатывать себе на жизнь шахматами. Рихард писал для шахматных журналов задачи, этюды и шахматные учебники. Выступал на различных турнирах одновременной игры в шахматы. Ездил по Европе и по Америке. Самым первым его успехом стала победа на представительном международном турнире в восточнославянском городе Кошице в 1918 году, а в 1920 году в шведском Гетеборге он выиграл большой турнир гроссмейстеров. Идея организовать в Пензенке турнир родилась спонтанно. В 2003 году в начале был организован детский шахматный турнир. Потом городские власти решили это мероприятие расширить, и турнир превратился в полноценное шахматное первенство. Сейчас Пензенский шахматный турнир стал международным. Сюда приезжают шахматисты из Чехии, Венгрии, Хорватии и Словении. Но главная сторона Пензенского шахматного турнира все-таки не спортивная. И его организаторы стремятся сделать так, чтобы такая интеллектуальная игра, как шахматы, стала достоянием как можно большего количества людей. Поэтому Пензенский турнир стал по-настоящему открытым. Он проходит в один день, и его правила позволяют всем начинающим шахматистам в первых кругах первенства встретиться с настоящими асами своего дела. И это, по признанию многих участников в прошлом, стало огромным событием в их жизни. Ну а теперь вернемся к биографии героя нашего репортажа. Несмотря на то, что Рихард III имел вид на жительство в австрийской столице Вене, после подписания так называемого Трианонского договора, задокументировавшего распад венгерской монархии, он принял решение приобрести чехословацкое гражданство. Его родным языком был немецкий, но душой Рихард III чувствовал себя словаком. Каждый раз, выступая на зарубежных турнирах, он не забывал подчеркивать свою принадлежность к Чехословакии, тогда малоизвестной новой стране на карте мира. Большую славу Рихарду Рити принесла его способность играть большое количество одновременных партий вслепую. В 1925 году в бразильском городе Сан-Паулу он играл одновременно с 29 соперниками. В тяжелейшем шахматном представлении Рихард III выиграл 20 партий у своих далеко не самых слабых соперников. 7 партий закончились в ничью, и лишь двоим соперникам он проиграл. Это был выдающийся результат, который в то время передвинул границу человеческих возможностей и показал миру гениальность шахматного умения. Примечательно, что после окончания данного турнира Рихард III вновь забыл свою личную папку. С присущим ему юмором он подчеркнул, что не обладает достаточно хорошей памятью и всегда от этого страдает. После возвращения из Бразилии Рихард III с триумфом стал победителем шахматного первенства Чехословакии. На следующем турнире в Москве он встретился со своей будущей женой, дочерью известного русского поэта Сергея Городецкого. В начале июля 1928 года Рихард III вместе со своими друзьями отдыхал в Праге. Там к нему в номер постучалась группа индийских цыган. И цыганка высказала пророчество. Она заявила о том, что один из его друзей погибнет в течение месяца, второй – в течение года, а последний умрет через 2 года. Рихард III воспринял пророчество более чем серьезно, так как оба его друга завершили свой жизненный путь по сценарию, предсказанному цыганкой. Последние годы жизни Рихард III провел в Скандинавии, но, возвращаясь домой в Прагу, совершенно странным образом в поезде заразился дифтерией. Несколько недель он провел в пражской больнице на инфекционном отделении, однако врачи ему помочь не смогли. 6 июня 1929 года Рихард III скончался, но память о нем останется в Пизенке навсегда. Его именем названа одна из улиц города, и, может быть, на ней когда-то родится новый шахматный талант. Во всяком случае, организаторы местного шахматного турнира на это надеются.
3: Дорогие наши слушатели, на этом сегодняшняя программа подошла к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам всем успешного начала трудовой недели, друзья, и до новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычакова.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини призвал всех сограждан уделить время мыслям о мире и спокойствии, а не гневу и ненависти. Об этом глава государства заявил в своей воскресной речи в Липтовском Микулаше по случаю 81-й годовщины окончания Второй мировой войны. Пеллегрини также поблагодарил всех героев, которые с оружием в руках защищали нашу свободу в этой войне. Он предостерег от идей о территориальных претензиях держав, которые все чаще встречаются в мире, и выразил надежду на скорейшее окончание войн на Украине и Ближнем Востоке. 9 мая президент Российской Федерации Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фица, единственного лидера страны-члена ЕС, присутствовавшего на торжествах по случаю Дня Победы в Москве. На встрече с Фица Путин заявил, что Россия сделает все возможное для удовлетворения энергетических потребностей Словакии. По его словам, Россия готова к сотрудничеству и в других областях, представляющих взаимный интерес. По сообщению ТАСС, на встрече также присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Росатома Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Фицо должен передать Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, с которым недавно встречался словацкий премьер-министр. В субботу на встрече в Москве премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот заявил о своей готовности к личной встрече с Путиным в любом формате. Путин ответил, что в таком случае президент Украины должен связаться с ним по телефону. Об этом Фицо заявил в социальных сетях. Премьер-министр Словакии также раскритиковал государства-члены ЕС, которые не позволили ему пролететь над своей территорией по пути в Москву для празднования победы над фашизмом, но не планирует никаких ответных мер. В субботу канцлер Германии Фридрих Меркс критиковал присутствие премьер-министра Словакии Роберта Фица в Москве на торжествах по случаю Дня Победы, которые Россия проводит в память о победе Советского Союза над нацистской Германией в 1945 году. «Роберт Фица знает, что у нас здесь разногласия. Мне очень жаль, и мы поговорим с ним об этом дне в Москве», сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Уфом Кристерсоном в Стокгольме. 12 мая в Братиславе состоится саммит президентов стран, выступающих в словковском формате, неформальном региональном объединении Словакии, Чехии и Австрии. Встреча пройдет в период напряженной геополитической ситуации в Европе и растущей обеспокоенности по поводу безопасности регионов. Президент Петер Пеллегрини, президент Чешской Республики Петер Павел и президент Австрии Александр ван дер Беллен понимают, что взаимное сотрудничество между странами Центральной Европы является важным сигналом готовности динамично реагировать на возникающие ситуации в сфере внешней политики, говорится в заявлении канцелярии президента Словацкой Республики. Осиек, Хорватия. Словацкий стрелок Патрик Яни стал чемпионом Европы в дисциплине стрельбы из малокалиберного оружия на дистанции 50 метров вольным стилем в трех положениях. Для 28-летнего стрелка это четвертая золотая медаль на чемпионате Европы и вторая в этой дисциплине на высшем уровне соревнований. В квалификации, которая также являлась командным соревнованием, 28-летний стрелок защитил свою бронзовую медаль вместе со Штефаном Шоликом и Андреем Голком.
0: Тема дня.
2: Война – это величайшее зло. Поверьте нам, старикам, пережившим этот ужас. С таким посланием обратились ветераны Словацкого национального восстания к гостям во время торжеств по случаю победы над фашизмом, состоявшихся в Липтовске Микулаше на территории военного мемориального комплекса в Гайницево. Это одно из самых крупных военных кладбищ в Словакии. Здесь покоятся 1370 бойцов, погибших при освобождении страны. К памятнику освободителям возложили венки президента президент Петер Пеллегрини и председатель Национального совета Рихард Раши. Большие торжества по случаю 81-й годовщины победы над фашизмом состоялись 10 мая в Академии вооруженных сил в Липтовске Микулаше. Мероприятие началось с церемонии возложения венков к мемориалу на военном кладбище в Гайницево, на которой присутствовали три ветерана. Среди них был столетний Бронислав Творожик, призвавший молодое поколение защищать то, что было создано их родителями. Практически каждое поколение разрушает то, что построили их предшественники. Человечество должно понять, что жизнь могла бы развиваться лучше, если бы не было войн, сказал он. В своем выступлении он говорил и об Украине. Она сильно пострадала во время Второй мировой войны. Затем там построили прекрасные города, а теперь их снова разрушают. Я не уверен, в здравом ли уме сейчас находится человечество, добавил Творожик. 97-летний ветеран Владимир Стермень регулярно принимает участие в подобных мероприятиях. Сегодня день памяти, мы в 81-й раз отмечаем победу над фашизмом, отметил он. В войнах льется кровь, гибнут невинные люди, распадаются семьи. Поверьте нам, старикам, пережившим этот ужас, что война – это величайшее зло. Мы желаем всем будущим поколениям никогда не испытать ее ужасов, добавил Стермень, подчеркнув, что каждый должен ценить мир и свободу, завоеванные ценой крови. На территории военного мемориального комплекса в Гайницево также покоятся солдаты повстанческой армии и партизаны, павшие не только в боях за Липтовский Микулаш в 1945 году, но и в районах Долний Кубин и Ружомберок. «Мы считаем этот мемориальный комплекс одним из наиболее значимых для нашей национальной военной истории. Наряду с Дуклой он увековечивает память чехословацких солдат, которые вместе с советской и румынской армиями освобождали Словакию с сентября 44 по май 45 года», сказал Милослав Чаплович, директор Института военной истории. В торжествах принял участие премьер-министр Роберт Фицо. Страны бывшего Советского Союза сыграли важнейшую роль в победе над фашизмом и завершении Второй мировой войны. Но не следует забывать о жертвах, связанных с открытием Второго фронта в Нормандии, о румынских солдатах, погибших при освобождении Словакии. Нужно помнить и о вкладе Соединенных Штатов в сражениях на Тихом океане, подчеркнул премьер-министр в своем выступлении.
3: Дорогие друзья, вы слушаете ежедневный получасовой выпуск Международного радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. Микрофон на Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет далее. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем, к столетию Словацкого радио, мы предложим вашему вниманию спортивный сюжет из нашего архива, посвященный памяти нашего коллеги Сергея Баженова. Речь в нем будет о шахматном гении, уроженце города Пезинок, Рихарде Ретти. О нем Сергею рассказал сотрудник Музея еврейской культуры в Братиславе Михаил Ванек. Дорогие наши слушатели, надеемся, что подготовленные нами сюжеты вас заинтересовали, и в ближайшие минуты вы проведете хорошее время с нами с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
4: Даты, события, люди.
2: 11 мая 1848 года в Липтовске Микулаше были приняты требования словацкого народа Микулашской жядости, основа национальной революционной программы словаков революции 1848-49 годов. Они были адресованы венгерскому правительству и венгерскому сейму в Пеште. Правительство выдало ордер на арест главных инициаторов Йозефа Милослава Урбана, Людовита Штура и Михала Милослава Годжи. 11 мая 1934 года родился словацкий актер Штефан Кветик. После окончания актерского отделения Академии исполнительских искусств в Братиславе в 1957 году он был членом армейского театра в Мартине, а с 1959 года работал в драматической труппе Словацкого национального театра. Словакам хорошо знакомы его роли в кино «Боксер и смерть», «Дорога воронов», «Живой кнут», «Медная башня», «Грех Катарины Падоховой», «Тысячелетняя пчела», «Сижу на ветке, мне хорошо», «Лагерь падших женщин», а также в телевизионных фильмах «Красное вино», «Альжбетин двор», «Паразит», «Горноспасательная служба» и других. Кветик работал на радио и преподавал в Академии исполнительских искусств. После революции 1989 года он дважды избирался в словацкий парламент. Штефан Квитик ушел из жизни совсем недавно, в марте 2025 года. Выдающиеся события в истории словацкого спорта. 11 мая 2002 года сборная Словакии одержала победу над командой России со счетом 4-3 в финале чемпионата мира по хоккею с шайбой и завоевала свою первую в истории золотую медаль. Чемпионат проходил в Швеции в городах Гетеборг, Карлстад и Йончопинг. Это был 66-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. Словакия стала чемпионом мира. Победный гол забил Петер Бондра. И еще одна спортивная победа, также 11 мая, но 2008 года, братья Петер и Павел Хокшорнер завоевали золото в категории каноэ-двойки на чемпионате Европы по водному слалому в Кракове, а Владислав и Петер Шкандар – серебро. 12 мая 1635 года Трнавский кардинал Петер Пазмань подписал и утвердил учредительный устав Трнавского университета, который первоначально включал факультет теологии и философии, а спустя 32 года был расширен за счет юридического, а затем и медицинского факультетов. 13 мая 1840 года в сегодняшней Братиславе завершилась сессия Венгерского сейма, на которой был принят ряд реформаторских законов. Людям было разрешено освободиться от подданства выкупом, они могли свободно открывать фабрики, а евреи получили право селиться где угодно, кроме центрально-словацких шахтерских городов. Одновременно были приняты законы, укрепляющие позиции венгерского языка в многонациональном венгерском королевстве. 14 мая 1921 года была основана Коммунистическая партия Чехословакии, которая просуществовала до 7 апреля 1992 года. Она придерживалась идей марксизма-ленинизма. С момента своего основания была членом Коммунистического интернационала, который вел классовую борьбу против буржуазии. После февральского переворота 1948 года Компартия монополизировала власть в государстве и превратила Чехословакию в тоталитарное государство. Ведущая роль КПЧ была закреплена в Конституции Чехословацкой Социалистической Республики от 11 июля 1960 года в статье 4, которая была отменена 4 декабря 1989 года в ходе Нежной революции. Согласно закону о безнравственности и незаконности коммунистической системы, КПЧ была объявлена преступной организацией, деятельность которой была направлена на подавление прав и свобод человека. 14 мая 1954 года состоялся первый ежегодный конкурс художественного декламирования для старшеклассников «Кубин Гвездослава». С 1962 года он является высшей площадкой для демонстрации художественного декламирования непрофессионалами в категориях поэзии, прозы и театральной поэзии. А 14 мая 2000 года Словакия проиграла Чехии со счетом 3-5 в финале чемпионата мира по хоккею с шайбой в Санкт-Петербурге и завоевала серебряную медаль, первую медаль в эпоху независимости. Команда прибыла в Братиславу после полуночи, но тысячи людей ждали ее на площади. 15 мая 2024 года после заседания словацкого правительства в Гандлове было совершено неудачное покушение на премьер-министра Роберта Фицу. 71-летний Юра Центула 5 раз выстрелил в премьер-министра, 4 раза попав в Фицу с близкого расстояния. Премьер был доставлен в больницу имени Рузвельта в Банско-Бистрице в тяжелом состоянии, где в течение 15 дней лечения перенес несколько операций и оправился от полученных травм. Преступник был задержан на месте происшествия и обвинен в особо тяжком преступлении, террористическом акте. Следствие показало, что он действовал в одиночку, а его мотивом было недовольство политикой правительства. 21 октября 2025 года специализированный уголовный суд признал Центулу виновным и приговорил его к 21 году лишения свободы. Верховный суд подтвердил приговор. Покушение на премьер-министра Роберта Фицо стало беспрецедентным событием в истории Словакии и вызвало сильную реакцию внутри страны и на международном уровне. Оно получило широкий общественный и политический резонанс и углубило поляризацию словацкого общества. В ответ на покушение правительство и Национальный совет Словацкой Республики приняли «Лекс-атентат». Это неофициальное название пакета законов о мерах по улучшению ситуации с безопасностью в Словацкой Республике. Он вступил в силу 15 июля того же года. 16 мая 1960 года в Партизанске родился оперный певец-тенор Мирослав Дворский. Он окончил консерваторию Академии исполнительских искусств в Братиславе по классу профессора Иды Чернецкой, а также прошел курс интерпретации в Ла Скала в Милане. С 1986 года Дворский является солистом оперы Словацкого национального театра и регулярно выступает в оперных театрах Австрии, Германии, Италии и Канады. Он является братом одного из лучших теноров мира Петера Дворского.

0: Это были некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
1: Спорт. Игрок, играющий белыми фигурами, начинает партию конем на f3. Черные отвечают пешкой на d5. Белые потом передвинут свою пешку на c4 и начинают атаку с флангов, то есть не прямо. Эта секвенция шахматных ходов сейчас называется гипермодерным открытием шахматной партии, или еще шахматисты ее называют дебютом Ретти. Однако далеко не все знают о том, что великий шахматист, феноменальный игрок и теоретик шахмат, является уроженцем небольшого малокарпатского городка при Братиславе – Пизенка. Город известен своими прекрасными виноградниками и вином и является частью так называемого туристического винного маршрута. Но каждый год тут еще проводится и международный шахматный турнир имени Рихарда Ретти. Редактор английской редакции Международного радио Словакии Зузана Бутикова встретилась с сотрудником Музея еврейской культуры в Братиславе Михалом Ванеком, который много знает о выдающихся уроженцах словацкой столицы и прилегающих к ней городков. Рихард Ретти родился в Пизинке, в богатой врачебной семье, владельцев так называемых железных купелей или источников железных вод. Эта лечебная минеральная вода с большим содержанием серы и железа пользовалась большой популярностью у жителей Западной Словакии. Отец Рихарда Самуэль Ретти был популярным терапевтом. Старший брат Рудольф стал известным музыкантом. Ну а младший сын в семье, Рихард, посвятил свою жизнь шахматам. Интересно то, что в молодости Рихард Ретти довольно рано переехал с семьей в австрийскую столицу Вену. Он считал своим основным языком немецкий, имел венгерскую фамилию. Но до конца своей недолгой жизни считал себя чехословаком и являлся страстным приверженцем Первой Чехословацкой Федерации. Известно, что его родители, как и многие интеллигентные люди того времени, по вечерам часто играли в шахматы, и маленький Рихард наблюдал за ними с большим интересом. Семейная легенда гласит о том, что однажды, когда отец пригласил 8-летнего Рихарда сыграть с ним партию, то он неожиданно проиграл. Оказалось, что наблюдение за игрой родителей ему было вполне достаточно для того, чтобы постичь шахматную логику на уровне вполне достойном взрослого человека. Впоследствии Рихард очень быстро стал одним из лучших шахматистов Пизенка, а затем и австрийской столицы Вены. Имя гениального словацкого шахматиста Рихарда Ретти в республике практически неизвестно. Так бывает, но в мире шахмат несколько комбинаций носят его имя. Выдающиеся достижения этого чехословацкого гроссмейстера до сих пор вдохновляют многих любителей шахмат в различных странах. В Нигерии несколько лет назад даже была выпущена почтовая марка в его честь. Умер Рихард Ретти всего лишь в 40-летнем возрасте от инфекции, но за свою короткую жизнь он успел сделать очень много. В его родном городке Пизенке каждый год проводится турнир в его честь. Самое большое признание в шахматном мире Рихард Ретти получил за свои выдающиеся достижения на турнире шахматных звезд, который проходил в 1924 году в американском Нью-Йорке. Все любители шахмат того времени ожидали выступления и очередного триумфа знаменитого кубинского гроссмейстера Хосе Рауля Капабланки. В течение долгих 8 лет Капабланка не знал ни одного поражения на турнирах и ни от одного шахматиста мира. Но шокирующий проигрыш все-таки случился. В 5-м туре нью-йоркского турнира Капабланка потерпел поражение от чехословацкого гроссмейстера Рихарда Ретти. Ретти, играя белыми фигурами, решил удивить своего соперника и применил по-настоящему революционную тактику открытия игры. Капабланка был удивлен, сметен и допустил несколько грубых тактических ошибок. Этим воспользовался Рихард Ретти и с успехом довел прекрасно разыгранную партию до победного конца. Это означало мировую сенсацию и большую славу для чехословацкого шахматиста. Этот памятный турнир в конце концов выиграл знаменитый гроссмейстер Эммануил Ласкер. Капабланка его завершил на неудачном для себя 2-м месте, ну а Рихард Ретти сумел завоевать 5-е место и войти в элиту мировых шахмат. Рихард III родился в традиционной еврейской семье 28 мая 1889 года. Его отец был главным врачом местного курорта. Дела у отца Рихарда шли хорошо, и через несколько лет он смог перевести свою семью в богатую Вену. В австрийской столице отец Рихарда Рити организовал свою клинику, которая пользовалась большой популярностью у клиентов. Уже с малых лет Рихард III проявил свой незаурядный талант шахматиста. Когда ему не было и 10 лет, он стал официальным членом знаменитого венского шахматного клуба. Особый дар он проявлял и в математике. Рихард без труда поступил на математический факультет Венского университета и там поражал своих сверстников своим объемным и нестандартным математическим складом ума. Эти качества в полной мере проявились у него как у шахматиста. Неслучайно известный гроссмейстер Савелий Тактовер говорил о Рихарде Рити таким образом, что тот никогда не был сухим математиком. Он умел мыслить образно, и его как шахматиста ожидает яркое будущее. Интересно, что профессиональным шахматистом Рихард III стал, можно сказать, случайно. В одном из кафе, где он любил посидеть за чашечкой кофе, как-то раз он забыл на столе свою дипломную работу. Писать повторно трудный многостраничный труд Рихарду не хотелось, и он решил оставить высокую школу и зарабатывать себе на жизнь шахматами. Рихард писал для шахматных журналов задачи, этюды и шахматные учебники. Выступал на различных турнирах одновременной игры в шахматы. Ездил по Европе и по Америке. Самым первым его успехом стала победа на представительном международном турнире в восточнославянском городе Кошице в 1918 году, а в 1920 году в шведском Гетеборге он выиграл большой турнир гроссмейстеров. Идея организовать в Пензенке турнир родилась спонтанно. В 2003 году в начале был организован детский шахматный турнир. Потом городские власти решили это мероприятие расширить, и турнир превратился в полноценное шахматное первенство. Сейчас Пензенский шахматный турнир стал международным. Сюда приезжают шахматисты из Чехии, Венгрии, Хорватии и Словении. Но главная сторона Пензенского шахматного турнира все-таки не спортивная. И его организаторы стремятся сделать так, чтобы такая интеллектуальная игра, как шахматы, стала достаточной состоянием как можно большего количества людей. Поэтому Пензенский турнир стал по-настоящему открытым. Он проходит в один день, и его правила позволяют всем начинающим шахматистам в первых кругах первенства встретиться с настоящими асами своего дела. И это, по признанию многих участников в прошлом, стало огромным событием в их жизни. Ну а теперь вернемся к биографии героя нашего репортажа. Несмотря на то, что Рихард III имел вид на жительство в австрийской столице Вене, после подписания так называемого Трианонского договора, задокументировавшего распад венгерской монархии, он принял решение приобрести чехословацкое гражданство. Его родным языком был немецкий, но душой Рихард III чувствовал себя словаком. Каждый раз, выступая на зарубежных турнирах, он не забывал подчеркивать свою принадлежность к Чехословакии, тогда малоизвестной новой стране на карте мира. Большую славу Рихарду III принесла его способность играть большое количество одновременных партий вслепую. В 1925 году в бразильском городе Сан-Пауло он играл одновременно с 29 соперниками. В тяжелейшем шахматном представлении Рихард III выиграл 20 партий у своих далеко не самых слабых соперников. 7 партий закончились в ничью, и лишь двоим соперникам он проиграл. Это был выдающийся результат, который в то время передвинул границу человеческих возможностей и показал миру гениальность шахматного умения. Примечательно, что после окончания данного турнира Рихард III вновь забыл свою личную папку. С присущим ему юмором он подчеркнул, что не обладает достаточно хорошей памятью и всегда от этого страдает. После возвращения из Бразилии Рихард III с триумфом стал победителем шахматного первенства Чехословакии. На следующем турнире в Москве он встретился со своей будущей женой, дочерью известного русского поэта Сергея Городецкого. В начале июля 1928 года Рихард III вместе со своими друзьями отдыхал в Праге. Там к нему в номер постучалась группа индийских цыган. И цыганка высказала пророчество. Она заявила о том, что один из его друзей погибнет в течение месяца, второй – в течение года, а последний умрет через 2 года. Рихард III воспринял пророчество более чем серьезно, так как оба его друга завершили свой жизненный путь по сценарию, предсказанному цыганкой. Последние годы жизни Рихард III провел в Скандинавии, но, возвращаясь домой в Прагу, совершенно странным образом в поезде заразился дифтерией. Несколько недель он провел в пражской больнице на инфекционном отделении, однако врачи ему помочь не смогли. 6 июня 1929 года Рихард III скончался, но память о нем останется в Пизенке навсегда. Его именем названа одна из улиц города, и, может быть, на ней когда-то родится новый шахматный талант. Во всяком случае, организаторы местного шахматного турнира на это надеются.
2: Дорогие наши слушатели, на этом сегодняшняя программа подошла к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам всем успешного начала трудовой недели, друзья, и до новых встреч в эфире.

0: každému z vás stačí iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno.
1: Radio Slovakia International. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычкова.
1: Новости.
2: Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал всех сограждан уделить время мыслям о мире и спокойствии, а не гневу и ненависти. Об этом глава государства заявил в своей воскресной речи в Липтовском Микулаше по случаю 81-й годовщины окончания Второй мировой войны. Пеллегрини также поблагодарил всех героев, которые с оружием в руках защищали нашу свободу в этой войне. Он предостерег от идей о территориальных претензиях держав, которые все чаще встречаются в мире, и выразил надежду на скорейшее окончание войн на Украине и Ближнем Востоке. 9 мая президент Российской Федерации Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фица, единственного лидера страны-члена ЕС, присутствовавшего на торжествах по случаю Дня Победы в Москве. На встрече с Фица Путин заявил, что Россия сделает все возможное для удовлетворения энергетических потребностей Словакии. По его словам, Россия готова к сотрудничеству и в других областях, представляющих взаимный интерес. По сообщению ТАСС, на встрече также присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Росатома Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Фицо должен передать Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, с которым недавно встречался словацкий премьер-министр. В субботу на встрече в Москве премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот заявил о своей готовности к личной встрече с Путиным в любом формате. Путин ответил, что в таком случае президент Украины должен связаться с ним по телефону. Об этом Фицо заявил в социальных сетях. Премьер-министр Словакии также раскритиковал государства-члены ЕС, которые не позволили ему пролететь над своей территорией по пути в Москву для празднования победы над фашизмом, но не планирует никаких ответных мер. В субботу канцлер Германии Фридрих Меркс критиковал присутствие премьер-министра Словакии Роберта Фица в Москве на торжествах по случаю Дня Победы, которые Россия проводит в память о победе Советского Союза над нацистской Германией в 1945 году. «Роберт Фица знает, что у нас здесь разногласия. Мне очень жаль, и мы поговорим с ним об этом дне в Москве», сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Уфом Кристерсоном в Стокгольме. 12 мая в Братиславе состоится саммит президентов стран, выступающих в словковском формате, неформальном региональном объединении Словакии, Чехии и Австрии. Встреча пройдет в период напряженной геополитической ситуации в Европе и растущей обеспокоенности по поводу безопасности регионов. Президент Петер Пеллегрини, президент Чешской Республики Петер Павел и президент Австрии Александр ван дер Беллен понимают, что взаимное сотрудничество между странами Центральной Европы является важным сигналом готовности динамично реагировать на возникающие ситуации в сфере внешней политики, говорится в заявлении канцелярии президента Словацкой Республики. Осиек, Хорватия. Словацкий стрелок Патрик Яни стал чемпионом Европы в дисциплине стрельбы из малокалиберного оружия на дистанции 50 метров вольным стилем в трех положениях. Для 28-летнего стрелка это четвертая золотая медаль на чемпионате Европы и вторая в этой дисциплине на высшем уровне соревнований. В квалификации, которая также являлась командным соревнованием, 28-летний стрелок защитил свою бронзовую медаль вместе со Штефаном Шоликом и Андреем Голком.
1: Тема дня.
3: Война – это величайшее зло. Поверьте нам, старикам, пережившим этот ужас. С таким посланием обратились ветераны словацкого национального восстания к гостям во время торжеств по случаю победы над фашизмом, состоявшихся в Липтовске Микулаше на территории военного мемориального комплекса в Гайницево. Это одно из самых крупных военных кладбищ в Словакии. Здесь покоятся 1370 бойцов, погибших при освобождении страны. К памятнику освободителям возложили венки президент Петр Пеллегрини и председатель Национального совета Рихард Раши. Большие торжества по случаю 81-й годовщины победы над фашизмом состоялись 10 мая в Академии вооруженных сил в Липтовске Микулаше. Мероприятие началось с церемонии возложения венков к мемориалу на военном кладбище в Гайницево, на которой присутствовали три ветерана. Среди них был столетний Бронислав Творожик, призвавший молодое поколение защищать то, что было создано их родителями. Практически каждое поколение разрушает то, что построили их предшественники. Человечество должно понять, что жизнь могла бы развиваться лучше, если бы не было войн, сказал он. В своем выступлении он говорил и об Украине. Она сильно пострадала во время Второй мировой войны. Затем там построили прекрасные города, а теперь их снова разрушают. Я не уверен, в здравом ли уме сейчас находится человечество, добавил Творожик. 97-летний ветеран Владимир Стермень регулярно принимает участие в подобных мероприятиях. Сегодня день памяти, мы в 81-й раз отмечаем победу над фашизмом, отметил он. В войнах льется кровь, гибнут невинные люди, распадаются семьи. Поверьте нам, старикам, пережившим этот ужас, что война – это величайшее зло. Мы желаем всем будущим поколениям никогда не испытать ее ужасов, добавил Стермень, подчеркнув, что каждый должен ценить мир и свободу, завоеванные ценой крови. На территории военного мемориального комплекса в Гайницево также покаятся солдаты повстанческой армии и партизаны, павшие не только в боях за Липтовский Микулаш в 1945 году, но и в районах Долный Кубин и Ружомберок. «Мы считаем этот мемориальный комплекс одним из наиболее значимых для нашей национальной военной истории. Наряду с Дуклой он увековечивает память чехословацких солдат, которые вместе с советской и румынской армиями освобождали Словакию с сентября 44 по май 45 года», сказал Милослав Чаплович, директор Института военной истории. В торжествах принял участие премьер-министр Роберт Фицо. Страны бывшего Советского Союза сыграли важнейшую роль в победе над фашизмом и завершении Второй мировой войны. Но не следует забывать о жертвах, связанных с открытием Второго фронта в Нормандии, о румынских солдатах, погибших при освобождении Словакии. Нужно помнить и о вкладе Соединенных Штатов в сражениях на Тихом океане, подчеркнул премьер-министр в своем выступлении.
4: Дорогие друзья, вы слушаете ежедневный получасовой выпуск Международного радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. Микрофон на Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет далее. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем, к столетию Словацкого радио, мы предложим вашему вниманию спортивный сюжет из нашего архива, посвященный памяти нашего коллеги Сергея Баженова. Речь в нем будет о шахматном гении, уроженце города Пезинок, Рихарде Ретти. О нем Сергею рассказал сотрудник Музея еврейской культуры в Братиславе Михаил Ванек. Дорогие наши слушатели, надеемся, что подготовленные нами сюжеты вас заинтересовали, и в ближайшие минуты вы проведете хорошее время с нами с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.
5: Даты, события, люди.
3: 11 мая 1848 года в Липтовске Микулаше были приняты требования словацкого народа – Микулашской жядости, основа национальной революционной программы словаков революции 1848-49 годов. Они были адресованы венгерскому правительству и венгерскому сейму в Пеште. Правительство выдало ордер на арест главных инициаторов Йозефа Милослава Урбана, Людовита Штура и Михала Милослава Годжи. 11 мая 1934 года родился словацкий актер Штефан Кветик. После окончания актерского отделения Академии исполнительских искусств в Братиславе в 1957 году он был членом армейского театра в Мартине, а с 1959 года работал в драматической труппе Словацкого национального театра. Словакам хорошо знакомы его роли в кино. «Боксеры. Смерть», «Дорога воронов», «Живой кнут», «Медная башня», «Грех Катарины Падоховой», «Тысячелетняя пчела», «Сижу на ветке, мне хорошо», «Лагерь падших женщин», а также в телевизионных фильмах «Красное вино», «Альжбетин двор», «Паразит», «Горноспасательная служба» и других. Кветик работал на радио и преподавал в Академии исполнительских искусств. После революции 1989 года он дважды избирался в словацкий парламент. Штефан Кветик ушел из жизни совсем недавно, в марте 2025 года. Выдающиеся события в истории словацкого спорта. 11 мая 2002 года сборная Словакии одержала победу над командой России со счетом 4-3 в финале чемпионата мира по хоккею с шайбой и завоевала свою первую в истории золотую медаль. Чемпионат проходил в Швеции в городах Гетеборг, Карлстад и Йончопинг. Это был 66-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. Словакия стала чемпионом мира. Победный гол забил Петер Бондра. И еще одна спортивная победа, также 11 мая, но 2008 года, братья Петер и Павел Хофшорнер завоевали золото в категории каноэ двойки на чемпионате Европы по водному слалому в Кракове, а Владислав и Петер Шкандар – серебро. 12 мая 1635 года трнавский кардинал Петер Пазмань подписал и утвердил учредительный устав Трнавского университета, который первоначально включал факультет теологии и философии, а спустя 32 года был расширен за счет юридического, а затем и медицинского факультетов. 13 мая 1840 года в сегодняшней Братиславе завершилась сессия Венгерского сейма, на которой был принят ряд реформаторских законов. Людям было разрешено освободиться от подданства выкупом, они могли свободно открывать фабрики, а евреи получили право селиться где угодно, кроме центрально-словацких шахтерских городов. Одновременно были приняты законы, укрепляющие позиции венгерского языка в многонациональном венгерском королевстве. 14 мая 1921 года была основана Коммунистическая партия Чехословакии, которая просуществовала до 7 апреля 1992 года. Она придерживалась идей марксизма-ленинизма. С момента своего основания была членом Коммунистического интернационала, который вел классовую борьбу против буржуазии. После февральского переворота 1948 года Компартия монополизировала власть в государстве и превратила Чехословакию в тоталитарное государство. Ведущая роль КПЧ была закреплена в Конституции Чехословацкой Социалистической Республики от 11 июля 1960 года в статье 4, которая была отменена 4 декабря 1989 года в ходе Нежной революции. Согласно закону о безнравственности и незаконности коммунистической системы, КПЧ была объявлена преступной организацией, деятельность которой была направлена на подавление прав и свобод человека. 14 мая 1954 года состоялся первый ежегодный конкурс художественного декламирования для старшеклассников «Кубин Гвездослава». С 1962 года он является высшей площадкой для демонстрации художественного декламирования непрофессионалами в категориях поэзии, прозы и театральной поэзии. А 14 мая 2000 года Словакия проиграла Чехии со счетом 3-5 в финале чемпионата мира по хоккею с шайбой в Санкт-Петербурге и завоевала серебряную медаль, первую медаль в эпоху независимости. Команда прибыла в Братиславу после полуночи, но тысячи людей ждали ее на площади. 15 мая 2024 года после заседания словацкого правительства в Гандлове было совершено неудачное покушение на премьер-министра Роберта Фицу. 71-летний Юра Центула 5 раз выстрелил в премьер-министра, 4 раза попав в Фицу с близкого расстояния. Премьер был доставлен в больницу имени Рузвельта в Банско-Бистрице в тяжелом состоянии, где в течение 15 дней лечения перенес несколько операций и оправился от полученных травм. Преступник был задержан на месте происшествия и обвинен в особо тяжком преступлении, террористическом акте. Следствие показало, что он действовал в одиночку, а его мотивом было недовольство политикой правительства. 21 октября 2025 года специализированный уголовный суд признал Центулу виновным и приговорил его к 21 году лишения свободы. Верховный суд подтвердил приговор. Покушение на премьер-министра Роберта Фицо стало беспрецедентным событием в истории Словакии и вызвало сильную реакцию внутри страны и на международном уровне. Оно получило широкий общественный и политический резонанс и углубило поляризацию словацкого общества. В ответ на покушение правительство и Национальный совет Словацкой Республики приняли «Лекс-атентат». Это неофициальное название пакета законов о мерах по улучшению ситуации с безопасностью в Словацкой Республике. Он вступил в силу 15 июля того же года. 16 мая 1960 года в Партизанске родился оперный певец, тенор Мирослав Дворский. Он окончил консерваторию, Академию исполнительских искусств в Братиславе по классу профессора Иды Чернецкой, а также прошел курс интерпретации в Ла Скала в Милане. С 1986 года Дворский является солистом оперы Словацкого национального театра и регулярно выступает в оперных театрах Австрии, Германии, Италии и Канады. Он является братом одного из лучших теноров мира Петера Дворского.

0: Это были некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
1: Спорт. Игрок, играющий белыми фигурами, начинает партию конем на f3. Черные отвечают пешкой на d5. Белые потом передвинут свою пешку на c4 и начинают атаку с флангов, то есть не прямо. Эта секвенция шахматных ходов сейчас называется гипермодерным открытием шахматной партии, или еще шахматисты ее называют дебютом Ретти. Однако далеко не все знают о том, что великий шахматист, феноменальный игрок и теоретик шахмат, является уроженцем небольшого малокарпатского городка при Братиславе – Пизенка. Город известен своими прекрасными виноградниками и вином и является частью так называемого туристического винного маршрута. Но каждый год тут еще проводится и международный шахматный турнир имени Рихарда Ретти. Редактор английской редакции Международного радио Словакии Зузана Бутикова встретилась с сотрудником Музея еврейской культуры в Братиславе Михалом Ванеком, который много знает о выдающихся уроженцах словацкой столицы и прилегающих к ней городков.
2: Был народен в Пезинку, тогда на Словенске.
1: Рихард Ретти родился в Пезинке, в богатой врачебной семье, владельцев так называемых железных купелей или источников железных вод. Эта лечебная минеральная вода с большим содержанием серы и железа пользовалась большой популярностью у жителей Западной Словакии. Отец Рихарда Самуэль Ретти был популярным терапевтом. Старший брат Рудольф стал известным музыкантом. Ну а младший сын в семье Рихард посвятил свою жизнь шахматам.
2: То на том наизаумевейшее, же напрямую к тому же его материнский язык была немчина.
1: Интересно то, что в молодости Рихард Ретти довольно рано переехал с семьей в австрийскую столицу Вену. Он считал своим основным языком немецкий, имел венгерскую фамилию. Но до конца своей недолгой жизни считал себя чехословаком и являлся страстным приверженцем Первой Чехословацкой Федерации. Известно, что его родители, как и многие интеллигентные люди того времени, по вечерам часто играли в шахматы, и маленький Рихард наблюдал за ними с большим интересом. Семейная легенда гласит о том, что однажды, когда отец пригласил 8-летнего Рихарда сыграть с ним партию, то он неожиданно проиграл. Оказалось, что наблюдение за игрой родителей ему было вполне достаточно для того, чтобы постичь шахматную логику на уровне вполне достойном взрослого человека. Впоследствии Рихард очень быстро стал одним из лучших шахматистов Пизенка, а затем и австрийской столицы Вены. Имя гениального словацкого шахматиста Рихарда Ретти в республике практически неизвестно. Так бывает, но в мире шахмат несколько комбинаций носят его имя. Выдающиеся достижения этого чехословацкого гроссмейстера до сих пор вдохновляют многих любителей шахмат в различных странах. В Нигерии несколько лет назад даже была выпущена почтовая марка в его честь. Умер Рихард Ретти всего лишь в 40-летнем возрасте от инфекции, но за свою короткую жизнь он успел сделать очень много. В его родном городке Пизенке каждый год проводится турнир в его честь. Самое большое признание в шахматном мире Рихард Ретти получил за свои выдающиеся достижения на турнире шахматных звезд, который проходил в 1924 году в американском Нью-Йорке. Все любители шахмат того времени ожидали выступления и очередного триумфа знаменитого кубинского гроссмейстера Хосе Рауля Капабланки. В течение долгих 8 лет Капабланка не знал ни одного поражения на турнирах и ни от одного шахматиста мира. Но шокирующий проигрыш все-таки случился. В пятом туре нью-йоркского турнира Капабланка потерпел поражение от чехословацкого гроссмейстера Рихарда Ретти. Ретти, играя белыми фигурами, решил удивить своего соперника и применил по-настоящему революционную тактику открытия игры. Капабланка был удивлен, сметен и допустил несколько грубых тактических ошибок. Этим воспользовался Рихард Ретти и с успехом довел прекрасно разыгранную партию до победного конца. Это означало мировую сенсацию и большую славу для чехословацкого шахматиста. Этот памятный турнир в конце концов выиграл знаменитый гроссмейстер Эммануил Ласкер. Капабланка его завершил на неудачном для себя втором месте, ну а Рихард Ретти сумел завоевать пятое место и войти в элиту мировых шахмат. Рихард III родился в традиционной еврейской семье 28 мая 1889 года. Его отец был главным врачом местного курорта. Дела у отца Рихарда шли хорошо, и через несколько лет он смог перевести свою семью в богатую Вену. В австрийской столице отец Рихарда III организовал свою клинику, которая пользовалась большой популярностью у клиентов. Уже с малых лет Рихард III проявил свой незаурядный талант шахматиста. Когда ему не было и 10 лет, он стал официальным членом знаменитого Венского шахматного клуба. Особый дар он проявлял и в математике. Рихард без труда поступил на математический факультет Венского университета и там поражал своих сверстников своим объемным и нестандартным математическим складом ума. Эти качества в полной мере проявились у него как у шахматиста. Неслучайно известный гроссмейстер Савелий Тактовер говорил о Рихарде III таким образом, что тот никогда не был сухим математиком. Он умел мыслить образно, и его как шахматиста ожидает яркое будущее. Интересно, что профессиональным шахматистом Рихард III стал, можно сказать, случайно. В одном из кафе, где он любил посидеть за чашечкой кофе, как-то раз он забыл на столе свою дипломную работу. Писать повторно трудный многостраничный труд Рихарду не хотелось, и он решил оставить высокую школу и зарабатывать себе на жизнь шахматами. Рихард писал для шахматных журналов задачи, этюды и шахматные учебники. Выступал на различных турнирах одновременной игры в шахматы. Ездил по Европе и по Америке. Самым первым его успехом стала победа на представительном международном турнире в восточнославянском городе Кошице в 1918 году, а в 1920 году в шведском Гетеборге он выиграл большой турнир гроссмейстеров. Идея организовать в Пензенке турнир родилась спонтанно. В 2003 году в начале был организован детский шахматный турнир. Потом городские власти решили это мероприятие расширить, и турнир превратился в полноценное шахматное первенство. Сейчас Пензенский шахматный турнир стал международным. Сюда приезжают шахматисты из Чехии, Венгрии, Хорватии и Словении. Но главная сторона Пензенского шахматного турнира все-таки не спортивная. И его организаторы стремятся сделать так, чтобы такая интеллектуальная игра, как шахматы, стала достаточной состоянием как можно большего количества людей. Поэтому Пензенский турнир стал по-настоящему открытым. Он проходит в один день, и его правила позволяют всем начинающим шахматистам в первых кругах первенства встретиться с настоящими асами своего дела. И это, по признанию многих участников в прошлом, стало огромным событием в их жизни. Ну а теперь вернемся к биографии героя нашего репортажа. Несмотря на то, что Рихард III имел вид на жительство в австрийской столице Вене, после подписания так называемого Трианонского договора, задокументировавшего распад венгерской монархии, он принял решение приобрести чехословацкое гражданство. Его родным языком был немецкий, но душой Рихард III чувствовал себя словаком. Каждый раз, выступая на зарубежных турнирах, он не забывал подчеркивать свою принадлежность к Чехословакии, тогда малоизвестной новой стране на карте мира. Большую славу Рихарду III принесла его способность играть большое количество одновременных партий вслепую. В 1925 году в бразильском городе Сан-Паулу он играл одновременно с 29 соперниками. В тяжелейшем шахматном представлении Рихард III выиграл 20 партий у своих далеко не самых слабых соперников. 7 партий закончились в ничью, и лишь двоим соперникам он проиграл. Это был выдающийся результат, который в то время передвинул границу человеческих возможностей и показал миру гениальность шахматного умения. Примечательно, что после окончания данного турнира Рихард III вновь забыл свою личную папку. С присущим ему юмором он подчеркнул, что не обладает достаточно хорошей памятью и всегда от этого страдает. После возвращения из Бразилии Рихард III с триумфом стал победителем шахматного первенства Чехословакии. На следующем турнире в Москве он встретился со своей будущей женой, дочерью известного русского поэта Сергея Городецкого. В начале июля 1928 года Рихард III вместе со своими друзьями отдыхал в Праге. Там к нему в номер постучалась группа индийских цыган. И цыганка высказала пророчество. Она заявила о том, что один из его друзей погибнет в течение месяца, второй – в течение года, а последний умрет через 2 года. Рихард III воспринял пророчество более чем серьезно, так как оба его друга завершили свой жизненный путь по сценарию, предсказанному цыганкой. Последние годы жизни Рихард III провел в Скандинавии, но, возвращаясь домой в Прагу, совершенно странным образом в поезде заразился дифтерией. Несколько недель он провел в пражской больнице на инфекционном отделении, однако врачи ему помочь не смогли. 6 июня 1929 года Рихард III скончался, но память о нем останется в Пизенке навсегда. Его именем названа одна из улиц города, и, может быть, на ней когда-то родится новый шахматный талант. Во всяком случае, организаторы местного шахматного турнира на это надеются.
3: Дорогие наши слушатели, на этом сегодняшняя программа подошла к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдулла Рут и Андрей Шевченко. Желаем вам всем успешного начала трудовой недели, друзья, и до новых встреч в эфире.

0: z vás stačí iba raz spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno.
1: Radio Slovakia International. Slovakia сегодня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычкова.
1: Новости.
2: Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал всех сограждан уделить время мыслям о мире и спокойствии, а не гневу и ненависти. Об этом глава государства заявил в своей воскресной речи в Липтовском Микулаше по случаю 81-й годовщины окончания Второй мировой войны. Пеллегрини также поблагодарил всех героев, которые с оружием в руках защищали нашу свободу в этой войне. Он предостерег от идей о территориальных претензиях держав, которые все чаще встречаются в мире, и выразил надежду на скорейшее окончание войн на Украине и Ближнем Востоке. 9 мая президент Российской Федерации Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фица, единственного лидера страны-члена ЕС, присутствовавшего на торжествах по случаю Дня Победы в Москве. На встрече с Фица Путин заявил, что Россия сделает все возможное для удовлетворения энергетических потребностей Словакии. По его словам, Россия готова к сотрудничеству и в других областях, представляющих взаимный интерес. По сообщению ТАСС, на встрече также присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Росатома Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Фицо должен передать Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, с которым недавно встречался словацкий премьер-министр. В субботу на встрече в Москве премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот заявил о своей готовности к личной встрече с Путиным в любом формате. Путин ответил, что в таком случае президент Украины должен связаться с ним по телефону. Об этом Фицо заявил в социальных сетях. Премьер-министр Словакии также раскритиковал государства-члены ЕС, которые не позволили ему пролететь над своей территорией по пути в Москву для празднования победы над фашизмом, но не планирует никаких ответных мер. В субботу канцлер Германии Фридрих Меркс критиковал присутствие премьер-министра Словакии Роберта Фица в Москве на торжествах по случаю Дня Победы, которые Россия проводит в память о победе Советского Союза над нацистской Германией в 1945 году. «Роберт Фица знает, что у нас здесь разногласия. Мне очень жаль, и мы поговорим с ним об этом дне в Москве», сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Уфом Кристерсоном в Стокгольме. 12 мая в Братиславе состоится саммит президентов стран, выступающих в словковском формате, неформальном региональном объединении Словакии, Чехии и Австрии. Встреча пройдет в период напряженной геополитической ситуации в Европе и растущей обеспокоенности по поводу безопасности регионов. Президент Петер Пеллегрини, президент Чешской Республики Петер Павел и президент Австрии Александр ван дер Беллен понимают, что взаимное сотрудничество между странами Центральной Европы является важным сигналом готовности динамично реагировать на возникающие ситуации в сфере внешней политики, говорится в заявлении канцелярии президента Словацкой Республики. Осиек, Хорватия. Словацкий стрелок Патрик Яни стал чемпионом Европы в дисциплине стрельбы из малокалиберного оружия на дистанции 50 метров вольным стилем в трех положениях. Для 28-летнего стрелка это четвертая золотая медаль на чемпионате Европы и вторая в этой дисциплине на высшем уровне соревнований. В квалификации, которая также являлась командным соревнованием, 28-летний стрелок защитил свою бронзовую медаль вместе со Штефаном Шоликом и Андреем Голком.
1: Тема дня.
3: Война – это величайшее зло. Поверьте нам, старикам, пережившим этот ужас. С таким посланием обратились ветераны словацкого национального восстания к гостям во время торжеств по случаю победы над фашизмом, состоявшихся в Липтовске Микулаше на территории военного мемориального комплекса в Гайницево. Это одно из самых крупных военных кладбищ в Словакии. Здесь покоятся 1370 бойцов, погибших при освобождении страны. К памятнику освободителям возложили венки президент Петр Пеллегрини и председатель Национального совета Рихард Раши. Большие торжества по случаю 81-й годовщины победы над фашизмом состоялись 10 мая в Академии вооруженных сил в Липтовске Микулаше. Мероприятие началось с церемонии возложения венков к мемориалу на военном кладбище в Гайницево, на которой присутствовали три ветерана. Среди них был столетний Бронислав Творожик, призвавший молодое поколение защищать то, что было создано их родителями. Практически каждое поколение разрушает то, что построили их предшественники. Человечество должно понять, что жизнь могла бы развиваться лучше, если бы не было войн, сказал он. В своем выступлении он говорил и об Украине. Она сильно пострадала во время Второй мировой войны. Затем там построили прекрасные города, а теперь их снова разрушают. Я не уверен, в здравом ли уме сейчас находится человечество, добавил Творожик. 97-летний ветеран Владимир Стермень регулярно принимает участие в подобных мероприятиях. Сегодня день памяти, мы в 81-й раз отмечаем победу над фашизмом, отметил он. В войнах льется кровь, гибнут невинные люди, распадаются семьи. Поверьте нам, старикам, пережившим этот ужас, что война – это величайшее зло. Мы желаем всем будущим поколениям никогда не испытать ее ужасов, добавил Стермень, подчеркнув, что каждый должен ценить мир и свободу, завоеванные ценой крови. На территории военного мемориального комплекса в Гайницево также покаятся солдаты повстанческой армии и партизаны, павшие не только в боях за Липтовский Микулаш в 1945 году, но и в районах Долный Кубин и Ружомберок. «Мы считаем этот мемориальный комплекс одним из наиболее значимых для нашей национальной военной истории. Наряду с Дуклой он увековечивает память чехословацких солдат, которые вместе с советской и румынской армиями освобождали Словакию с сентября 44 по май 45 года», сказал Милослав Чаплович, директор Института военной истории. В торжествах принял участие премьер-министр Роберт Фицо. Страны бывшего Советского Союза сыграли важнейшую роль в победе над фашизмом и завершении Второй мировой войны. Но не следует забывать о жертвах, связанных с открытием Второго фронта в Нормандии, о румынских солдатах, погибших при освобождении Словакии. Нужно помнить и о вкладе Соединенных Штатов в сражениях на Тихом океане, подчеркнул премьер-министр в своем выступлении.
4: Дорогие друзья, вы слушаете ежедневный получасовой выпуск Международного радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. Микрофон на Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет далее. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем к столетию Словацкого радио мы предложим вашему вниманию спортивный сюжет из нашего архива, посвященный памяти нашего коллеги Сергея Баженова. Речь в нем будет о шахматном гении, уроженце города Пезинок, Рихарде Ретти. О нем Сергею рассказал сотрудник Музея еврейской культуры в Братиславе Михаил Ванек. Дорогие наши слушатели, надеемся, что подготовленные нами сюжеты вас заинтересовали, и в ближайшие минуты вы проведете хорошее время с нами с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.
5: Даты, события, люди.
3: 11 мая 1848 года в Липтовске Микулаше были приняты требования словацкого народа – Микулашской жядости, основа национальной революционной программы словаков революции 1848-49 годов. Они были адресованы венгерскому правительству и венгерскому сейму в Пеште. Правительство выдало ордер на арест главных инициаторов Йозефа Милослава Урбана, Людовита Штура и Михала Милослава Годжи. 11 мая 1934 года родился словацкий актер Штефан Кветик. После окончания актерского отделения Академии исполнительских искусств в Братиславе в 1957 году он был членом армейского театра в Мартине, а с 1959 года работал в драматической труппе Словацкого национального театра. Словакам хорошо знакомы его роли в кино. «Боксер и смерть», «Дорога воронов», «Живой кнут», «Медная башня», «Грех Катарины Падоховой», «Тысячелетняя пчела», «Сижу на ветке, мне хорошо», «Лагерь падших женщин», а также в телевизионных фильмах «Красное вино», «Альжбетин двор», «Паразит», «Горноспасательная служба» и других. Кветик работал на радио и преподавал в Академии исполнительских искусств. После революции 1989 года он дважды избирался в словацкий парламент. Штефан Кветик ушел из жизни совсем недавно, в марте 2025 года. Выдающиеся события в истории словацкого спорта. 11 мая 2002 года сборная Словакии одержала победу над командой России со счетом 4-3 в финале чемпионата мира по хоккею с шайбой и завоевала свою первую в истории золотую медаль. Чемпионат проходил в Швеции в городах Гетеборг, Карлстад и Йончопинг. Это был 66-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. Словакия стала чемпионом мира. Победный гол забил Петер Бондра. И еще одна спортивная победа, также 11 мая, но 2008 года, братья Петер и Павел Хофшорнер завоевали золото в категории каноэ-двойки на чемпионате Европы по водному слалому в Кракове, а Владислав и Петер Шкандар – серебро. 12 мая 1635 года трнавский кардинал Петер Пазмань подписал и утвердил учредительный устав Трнавского университета, который первоначально включал факультет теологии и философии, а спустя 32 года был расширен за счет юридического, а затем и медицинского факультетов. 13 мая 1840 года в сегодняшней Братиславе завершилась сессия Венгерского сейма, на которой был принят ряд реформаторских законов. Людям было разрешено освободиться от подданства выкупом, они могли свободно открывать фабрики, а евреи получили право селиться где угодно, кроме центрально-словацких шахтерских городов. Одновременно были приняты законы, укрепляющие позиции венгерского языка в многонациональном венгерском королевстве. 14 мая 1921 года была основана Коммунистическая партия Чехословакии, которая просуществовала до 7 апреля 1992 года. Она придерживалась идей марксизма-ленинизма. С момента своего основания была членом Коммунистического интернационала, который вел классовую борьбу против буржуазии. После февральского переворота 1948 года Компартия монополизировала власть в государстве и превратила Чехословакию в тоталитарное государство. Ведущая роль КПЧ была закреплена в Конституции Чехословацкой Социалистической Республики от 11 июля 1960 года в статье 4, которая была отменена 4 декабря 1989 года в ходе Нежной революции. Согласно закону о безнравственности и незаконности коммунистической системы, КПЧ была объявлена преступной организацией, деятельность которой была направлена на подавление прав и свобод человека. 14 мая 1954 года состоялся первый ежегодный конкурс художественного декламирования для старшеклассников «Кубин Гвездослава». С 1962 года он является высшей площадкой для демонстрации художественного декламирования непрофессионалами в категориях поэзии, прозы и театральной поэзии. А 14 мая 2000 года Словакия проиграла Чехии со счетом 3-5 в финале чемпионата мира по хоккею с шайбой в Санкт-Петербурге и завоевала серебряную медаль, первую медаль в эпоху независимости. Команда прибыла в Братиславу после полуночи, но тысячи людей ждали ее на площади. 15 мая 2024 года после заседания словацкого правительства в Гандлове было совершено неудачное покушение на премьер-министра Роберта Фицу. 71-летний Юра Центула 5 раз выстрелил в премьер-министра, 4 раза попав в Фицу с близкого расстояния. Премьер был доставлен в больницу имени Рузвельта в Банско-Бистрице в тяжелом состоянии, где в течение 15 дней лечения перенес несколько операций и оправился от полученных травм. Преступник был задержан на месте происшествия и обвинен в особо тяжком преступлении, террористическом акте. Следствие показало, что он действовал в одиночку, а его мотивом было недовольство политикой правительства. 21 октября 2025 года специализированный уголовный суд признал Центулу виновным и приговорил его к 21 году лишения свободы. Верховный суд подтвердил приговор. Покушение на премьер-министра Роберта Фицо стало беспрецедентным событием в истории Словакии и вызвало сильную реакцию внутри страны и на международном уровне. Оно получило широкий общественный и политический резонанс и углубило поляризацию словацкого общества. В ответ на покушение правительство и Национальный совет Словацкой республики приняли «Лекс-атентат». Это неофициальное название пакета законов о мерах по улучшению ситуации с безопасностью в Словацкой республике. Он вступил в силу 15 июля того же года. 16 мая 1960 года в Партизанске родился оперный певец-тенор Мирослав Дворский. Он окончил консерваторию Академию исполнительских искусств в Братиславе по классу профессора Иды Чернецкой, а также прошел курс интерпретации в Ла Скала в Милане. С 1986 года Дворский является солистом оперы Словацкого национального театра и регулярно выступает в оперных театрах Австрии, Германии, Италии и Канады. Он является братом одного из лучших теноров мира Петера Дворского.

0: Это были некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
1: Спорт. Игрок, играющий белыми фигурами, начинает партию конем на f3. Черные отвечают пешкой на d5. Белые потом передвинут свою пешку на c4 и начинают атаку с флангов, то есть не прямо. Эта секвенция шахматных ходов сейчас называется гипермодерным открытием шахматной партии, или еще шахматисты ее называют дебютом Рейти. Однако далеко не все знают о том, что великий шахматист, феноменальный игрок и теоретик шахмат, является уроженцем небольшого малокарпатского городка при Братиславе – Пизенка. Город известен своими прекрасными виноградниками и вином и является частью так называемого туристического винного маршрута. Но каждый год тут еще проводится и международный шахматный турнир имени Рихарда Рейти. Редактор английской редакции Международного радио Словакии Зузана Бутикова встретилась с сотрудником Музея еврейской культуры в Братиславе Михалом Ванеком, который много знает о выдающихся уроженцах словацкой столицы и прилегающих к ней городков. Рихард Рейти родился в Пизинке, в богатой врачебной семье, владельцев так называемых железных купелей или источников железных вод. Эта лечебная минеральная вода с большим содержанием серы и железа пользовалась большой популярностью у жителей Западной Словакии. Отец Рихарда Самуэль Рейти был популярным терапевтом. Старший брат Рудольф стал известным музыкантом. Ну а младший сын в семье Рихард посвятил свою жизнь шахматам.
2: То есть на том наизамовейшее, что напрямую тому же его материнский язык была немчина.
1: Интересно то, что в молодости Рихард Рейти довольно рано переехал с семьей в австрийскую столицу Вену. Он считал своим основным языком немецкий, имел венгерскую фамилию. Но до конца своей недолгой жизни считал себя чехословаком и являлся страстным приверженцем первой Чехословацкой федерации. Известно, что его родители, как и многие интеллигентные люди того времени, по вечерам часто играли в шахматы, и маленький Рихард наблюдал за ними с большим интересом. Семейная легенда гласит о том, что однажды, когда отец пригласил 8-летнего Рихарда сыграть с ним партию, то он неожиданно проиграл. Оказалось, что наблюдение за игрой родителей ему было вполне достаточно для того, чтобы постичь шахматную логику на уровне вполне достойном взрослого человека. Впоследствии Рихард очень быстро стал одним из лучших шахматистов Пизенка, а затем и австрийской столицы Вены. Имя гениального словацкого шахматиста Рихарда Рейти в республике практически неизвестно. Так бывает, но в мире шахмат несколько комбинаций носят его имя. Выдающиеся достижения этого чехословацкого гроссмейстера до сих пор вдохновляют многих любителей шахмат в различных странах. В Нигерии несколько лет назад даже была выпущена почтовая марка в его честь. Умер Рихард Рейти всего лишь в 40-летнем возрасте от инфекции, но за свою короткую жизнь он успел сделать очень много. В его родном городке Пизенке каждый год проводится турнир в его честь. Самое большое признание в шахматном мире Рихард Рейти получил за свои выдающиеся достижения на турнире шахматных звезд, который проходил в 1924 году в американском Нью-Йорке. Все любители шахмат того времени ожидали выступления и очередного триумфа знаменитого кубинского гроссмейстера Хосе Рауля Капабланки. В течение долгих 8 лет Капабланка не знал ни одного поражения на турнирах и ни от одного шахматиста мира. Но шокирующий проигрыш все-таки случился. В пятом туре нью-йоркского турнира Капабланка потерпел поражение от чехословацкого гроссмейстера Рихарда Рейти. Рейти, играя белыми фигурами, решил удивить своего соперника и применил по-настоящему революционную тактику открытия игры. Капабланка был удивлен, сметен и допустил несколько грубых тактических ошибок. Этим воспользовался Рихард Рейти и с успехом довел прекрасно разыгранную партию до победного конца. Это означало мировую сенсацию и большую славу для чехословацкого шахматиста. Этот памятный турнир в конце концов выиграл знаменитый гроссмейстер Эммануил Ласкер. Капабланка его завершил на неудачном для себя втором месте, ну а Рихард Рейти сумел завоевать пятое место и войти в элиту мировых шахмат. Рихард III родился в традиционной еврейской семье 28 мая 1889 года. Его отец был главным врачом местного курорта. Дела у отца Рихарда шли хорошо, и через несколько лет он смог перевести свою семью в богатую Вену. В австрийской столице отец Рихарда Рити организовал свою клинику, которая пользовалась большой популярностью у клиентов. Уже с малых лет Рихард III проявил свой незаурядный талант шахматиста. Когда ему не было и 10 лет, он стал официальным членом знаменитого Венского шахматного клуба. Особый дар он проявлял и в математике. Рихард без труда поступил на математический факультет Венского университета и там поражал своих сверстников своим объемным и нестандартным математическим складом ума. Эти качества в полной мере проявились у него как у шахматиста. Неслучайно известный гроссмейстер Савелий Тактовер говорил о Рихарде Рити таким образом, что тот никогда не был сухим математиком. Он умел мыслить образно, и его как шахматиста ожидает яркое будущее. Интересно, что профессиональным шахматистом Рихард III стал, можно сказать, случайно. В одном из кафе, где он любил посидеть за чашечкой кофе, как-то раз он забыл на столе свою дипломную работу. Писать повторно трудный многостраничный труд Рихарду не хотелось, и он решил оставить высокую школу и зарабатывать себе на жизнь шахматами. Рихард писал для шахматных журналов задачи, этюды и шахматные учебники. Выступал на различных турнирах одновременной игры в шахматы. Ездил по Европе и по Америке. Самым первым его успехом стала победа на представительном международном турнире в восточнославацком городе Кошице в 1918 году, а в 1920 году в шведском Гетеборге он выиграл большой турнир гроссмейстеров. Идея организовать в Пензенке турнир родилась спонтанно. В 2003 году в начале был организован детский шахматный турнир. Потом городские власти решили это мероприятие расширить, и турнир превратился в полноценное шахматное первенство. Сейчас Пензенский шахматный турнир стал международным. Сюда приезжают шахматисты из Чехии, Венгрии, Хорватии и Словении. Но главная сторона Пензенского шахматного турнира все-таки не спортивная. И его организаторы стремятся сделать так, чтобы такая интеллектуальная игра, как шахматы, стала достаточной как можно большего количества людей. Поэтому Пензенский турнир стал по-настоящему открытым. Он проходит в один день, и его правила позволяют всем начинающим шахматистам в первых кругах первенства встретиться с настоящими асами своего дела. И это, по признанию многих участников в прошлом, стало огромным событием в их жизни. Ну а теперь вернемся к биографии героя нашего репортажа. Несмотря на то, что Рихард III имел вид на жительство в австрийской столице Вене, после подписания так называемого Трианонского договора, задокументировавшего распад венгерской монархии, он принял решение приобрести чехословацкое гражданство. Его родным языком был немецкий, но душой Рихард III чувствовал себя словаком. Каждый раз, выступая на зарубежных турнирах, он не забывал подчеркивать свою принадлежность к Чехословакии, тогда малоизвестной новой стране на карте мира. Большую славу Рихарду III принесла его способность играть большое количество одновременных партий вслепую. В 1925 году в бразильском городе Сан-Паулу он играл одновременно с 29 соперниками. В тяжелейшем шахматном представлении Рихард III выиграл 20 партий у своих далеко не самых слабых соперников. 7 партий закончились в ничью, и лишь двоим соперникам он проиграл. Это был выдающийся результат, который в то время передвинул границу человеческих возможностей и показал миру гениальность шахматного умения. Примечательно, что после окончания данного турнира Рихард III вновь забыл свою личную папку. С присущим ему юмором он подчеркнул, что не обладает достаточно хорошей памятью и всегда от этого страдает. После возвращения из Бразилии Рихард III с триумфом стал победителем шахматного первенства Чехословакии. На следующем турнире в Москве он встретился со своей будущей женой, дочерью известного русского поэта Сергея Городецкого. В начале июля 1928 года Рихард III вместе со своими друзьями отдыхал в Праге. Там к нему в номер постучалась группа индийских цыган. И цыганка высказала пророчество. Она заявила о том, что один из его друзей погибнет в течение месяца, второй – в течение года, а последний умрет через 2 года. Рихард III воспринял пророчество более чем серьезно, так как оба его друга завершили свой жизненный путь по сценарию, предсказанному цыганкой. Последние годы жизни Рихард III провел в Скандинавии, но, возвращаясь домой в Прагу, совершенно странным образом в поезде заразился дифтерией. Несколько недель он провел в пражской больнице на инфекционном отделении, однако врачи ему помочь не смогли. 6 июня 1929 года Рихард III скончался, но память о нем останется в Пизенке навсегда. Его именем названа одна из улиц города, и, может быть, на ней когда-то родится новый шахматный талант. Во всяком случае, организаторы местного шахматного турнира на это надеются.
3: Дорогие наши слушатели, на этом сегодняшняя программа подошла к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам всем успешного начала трудовой недели, друзья, и до новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Сегодня в Братиславе началась встреча глав государств, участвующих в саммите Славковского формата, то есть Австрии, Чехии и Словакии. Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини на полях саммита проводит переговоры с чешским и австрийским партнерами Петром Павлом и Александром Вандербеленом. Главная тема переговоров – вопросы внешней политики и необходимость скоординированных действий в рамках вызовов, стоящих сегодня перед международным сообществом. Главы государств также обсудят проблемы энергетической безопасности в регионе, повышение устойчивости к кризисным ситуациям, возможности укрепления трансграничного сотрудничества и развития инфраструктуры. Глава словацкого государства Петер Пеллегрини принял в президентском дворце в Братиславе президента Австрии Александра Вандербелена. На переговорах они сошлись во мнении, что отношения между нашими странами находятся на отличном уровне, и обе стороны планируют их дальнейшее углубление. Президенты обсудили текущее состояние ЕС, а также взгляды на его будущее. Словакия и Австрия заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры между странами и взаимном трансграничном сотрудничестве. Стороны подчеркнули важность взаимовыгодного торгового сотрудничества. По мнению Пеллегрини, общими приоритетами являются энергетическая безопасность и повышение конкурентоспособности промышленности в обеих странах, особенно в автомобильном секторе. Президент Австрии Вандербелен охарактеризовал отношения между нашими странами как очень дружественные. В рамках своего официального визита Вандербелен провел переговоры с председателем Национального совета Словакии Рихардом Раши и премьер-министром Робертом Фицо. Президент Словакии Петер Пеллегрини верит в продолжение дружественных отношений с Венгрией после избрания нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Петер Пеллегрини убежден в том, что в вопросах, связанных с указами Бенеша, будет найдено решение. Словацкий президент поддерживает решение венгерского премьер-министра о его намерении вновь укрепить позиции и сотрудничество в рамках Вышеградской четверки. Европа должна быть сильнее и устойчивее, а Североатлантический альянс по-прежнему является опорой безопасности Словакии и Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо на открытии выставки EDEP Defense and Security 2026 в Братиславском выставочном центре Инхеба. Роберт Фицо поддержал идею стратегической независимости и суверенитета Европы в вопросах безопасности и внешней политики. На открытии конференции также присутствовали министры, члены Национального совета, а также зарубежные делегации из Чехии, Азербайджана, Македонии и Вьетнама. Роберт Фицо высоко оценил словацкую оборонную промышленность. Он охарактеризовал словацкую военную продукцию как изделие мирового класса, что, по его словам, подтверждается большим интересом со стороны международных участников выставки.
0: Тема дня.
1: Братиславу впервые с официальным визитом посетил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. В Братиславском замке его принял председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши. На встрече была подчеркнута важность парламентского диалога между странами. «Мы встретились, чтобы поддержать парламентскую дипломатию. Это важно для дальнейших конкретных переговоров и прежде всего для решения проблем, стоящих перед нашими странами», – сказал Рихард Раши. Шалва Папуашвили высоко оценил сотрудничество между парламентскими комитетами. Он уточнил, что парламентарии обсудили проблемы в отношениях между Грузией и Европейским Союзом. Рихард Раши подчеркнул, что Словацкая Республика готова помочь Грузии во всех вопросах на пути к ЕС. Рихард Раши назвал территорию Грузии стратегически важной для транзитных маршрутов. Он поблагодарил грузинское руководство за безупречное сотрудничество в рамках диверсификации ресурсов. Рихард Раши подчеркнул важность развития словацко-грузинских связей в сфере туризма, культуры и образования. Он также напомнил о новом воздушном сообщении между Братиславой и грузинским городом Кутаиси. В этом году словацко-грузинские отношения получили новый импульс. Официальный визит председателя парламента Грузии – это продолжение диалога, состоявшегося в начале апреля этого года, когда Братиславу посетил президент Грузии Михаил Кавелашвили. Напомним, глава словацкого государства Петер Пеллегрини тогда заявил, что Словакия полностью признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии. Относительно членства Грузии в ЕС президент Словакии подчеркнул, что продолжение переговоров о вступлении в Евросоюз является суверенным решением каждой страны. Кавелашвили напомнил, что Грузия поддерживает ценности ЕС того периода, когда Евросоюз создавался. Это была мирная идея, но сейчас, по его словам, европейская бюрократия совершает ошибки. По его мнению, Грузия должна отстаивать свои национальные интересы и делать все возможное для справедливых переговоров. Президент Словакии Пеллегрини заявил, что наши страны объединяют общее видение вопросов стабильности и национальных интересов. Он заверил президента Грузии, что, вступив в ЕС, Словакия стала частью большого единого европейского рынка и частью развитых западных стран мира. Сейчас Братислава может служить платформой для содержательного диалога с партнерами со всего мира. Словакия на данный момент осуществила в Грузии почти 80 проектов в рамках международной помощи в целях развития на сумму около 3 миллионов евро. Грузинские студенты учатся в словацких университетах и получают стипендии от словацкого правительства. Обе стороны пришли к единому мнению относительно скорейшего дипломатического решения войны на Украине.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. В прошедшие выходные, по традиции, люди шли к могилам павших героев, неизвестных воинов и тех, чьи имена высечены на памятниках воинских кладбищ. Сегодня мы расскажем удивительную историю о связи поколений и народов, которых объединяет общая история в победе над фашизмом. Во второе воскресенье мая мы поздравляем наших мам. Мама – самый близкий и дорогой человек. А для мамы и ее дети – это сокровище, любовь, которая не меняется в течение маминой жизни. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы. Освобождение Словакии началось в августе 1944 года. В боях принимали участие советские, румынские, чехословацкие, венгерские войска. Здесь полегли сотни тысяч солдат. Согласно данным, которые до сих пор пополняются, на территории Словакии похоронено 63 517 воинов Красной армии, 2790 солдат чехословацкого корпуса, 10 435 румынских военнослужащих, 1725 венгерских военных. В рядах воинов Красной армии сражались солдаты разных национальностей. Теперь их потомки живут в других государствах, которые образовались после распада Советского Союза. Но все павшие герои похоронены вместе, и памятники стоят со звездой и советской символикой. Больше всего советских солдат похоронено на горе Славин в Братиславе. Но есть воинские захоронения и в других городах Словакии. В Банской Быстрице, Зволине, Прешеве, Кошице, Левице, Жилине. Есть одиночные могилы красноармейцев в селах и маленьких городках. К чести словаков эти могилы не разрушают. Наоборот, на них круглый год лежат цветы. За состояние могил несут ответственность муниципалитеты. В поддержке мемориальных кладбищ активно участвуют посольства стран бывшего Советского Союза в Словакии – России, Белоруссии, Казахстана. Сюда приезжают специалисты, чтобы опознать неизвестного воина, узнать его имя, родину, чтобы занести в реестр погибших солдат. До сих пор родственники и потомки павших героев разыскивают могилки, чтобы поклониться своим дедам и прадедам. И вот какая история произошла совсем недавно. Молодая девушка Алина, студентка из Казахстана, узнала, что ее прадедушка, погибший во время Второй мировой войны, захоронен на территории Словакии, в городе Жилино. Наш корреспондент Марк Чернышов встретился с Алиной и записал с ней интервью. Передаю слово Марку.
3: Здравствуйте! Сегодня мы послушаем историю Алины из Казахстана, которая сейчас учится в Словакии. Эта история объединяет две далекие страны – Словакию и ее родной Казахстан. Алин, пожалуйста, расскажите немного о себе.
4: Меня зовут Алина, я из Казахстана, из города Караганда. Приехала в Словакию и сейчас учусь в экономическом университете в Братиславе и заканчиваю третий курс бакалавриата.
3: Когда вы впервые узнали, что ваш прадед похоронен в Жилине?
4: Впервые я об этом узнала, когда мне было лет 10, то есть, получается, в 2014 году. Тогда Россия оцифровала все архивные данные о участниках Великой Отечественной войны, то есть Второй мировой. И когда это все было оцифровано, мы смогли узнать, где был похоронен мой прадед. И было написано, что он похоронен в Словакии. Его поиски, поиски по его имени, очень сильно затянулись, потому что было очень много людей с его именем и фамилией. Поэтому мы только в 2014 году узнали, что он похоронен здесь.
3: Что вы знаете о судьбе вашего прадеда и его участии во Второй мировой войне?
4: На самом деле я не очень много знаю о его судьбе и о его участии во Второй мировой. Он был ефрейтором, и его звали Иван Бельдяев. Он ушел на фронт в 1943 году, и спустя полгода семье моего деда пришло письмо о том, что он, к сожалению, погиб. Но оказалось, что он умер всего за 2 недели до окончания войны. Получается, в 1945 году, 21 апреля. И всего 2 недели не дожил до победы.
3: Были ли в вашей семье истории или воспоминания о нем?
4: К сожалению, воспоминаний особо не было, потому что мой дед его не видел. Когда дед родился, то есть получается в 1943, то его отец уже ушел на войну. Мама тоже его не видела. И единственное, о чем рассказывает вся семья, это о том, какой он был упертый по жизни. Он работал во своей деревне Волтышево в Чувашской республике как тракторист, и его не призвали в первой волне. А его призвали только в 1943 году, и все говорили о том, какой он упертый, и то, что должен дожить до конца, потому что все его ждали. У него было 7 детей и жена, и все хотели, чтобы он вернулся. Но, к сожалению, так не случилось.
5: Какие чувства вы испытали, когда впервые посетили его могилу?
4: На самом деле чувства были очень смешанные, потому что, с одной стороны, это мой близкий человек, которого я даже не видела. Но, с другой стороны, мне правда было очень грустно, что мой дед не провел время со своим отцом, что моя мама не видела своего дедушку. Но меня грело, что мы наконец-то знаем, что с ним случилось. Еще очень грело, как словацкое государство сделало мемориал, и то, что имя моего прадеда написано на мемориальной доске, и то, что его имя увековечено, и люди будут знать о том, что он сделал.
3: Изменилась ли ваша связь со Словакией после того, как вы узнали эту семейную историю?
4: Первые годы жизни в Словакии я особо об этом не задумывалась, даже сама не знаю почему. Но в какой-то момент ко мне пришла мысль о том, что я тут не одна, потому что вся моя семья осталась в Казахстане. Но как будто какая-то часть меня или моей семьи тут, и это меня грело очень сильно, что я тут не одна.
3: Планируете ли в будущем рассказать эту историю своим детям или сохранить ее каким-либо образом?
4: Я бы очень сильно хотела сохранить эту историю, потому что удивительно то, как складывается жизнь, и что жизнь меня привела именно в Словакию, где похоронен мой прадед, но где, к сожалению, он погиб. Я бы хотела посещать его могилу уже со своими детьми и рассказывать о том, кем он был и что сделал, и то, как он был важен для меня, для моей мамы, но самое главное для моего дедушки. То, что для него он был всем и образцом для подражания, хоть и не видел его ни разу в жизни. Поэтому да, я бы очень хотела сохранить эту историю как память для своей семьи и то, как любовь может идти сквозь поколения дальше.
3: Историй, подобных этой, огромное количество, но именно они помогают нам лучше понять жизнь людей, чья судьба была решена в 1000 километров от родного дома. Мемориалы солдатам, отдавшим жизнь ради будущих поколений, сегодня можно найти по всей Словакии и Европе. Например, в столице страны, Братиславе, располагается комплекс памятников «Славин», где увековечены имена павших бойцов. Сохраняя память о них, мы не только чтим прошлое, но и понимаем, какой ценой был достигнут долгожданный мир. Спустя многие годы мы видим, насколько он хрупок, как легко его разрушить. Но важно верить, что подобные истории помогут нам по-настоящему осознать значение мирной жизни.

0: Прошедшее воскресенье мир отмечал День Матери. В мире он празднуется во второе воскресенье мая. Почитание женщины-матери имеет очень древнюю традицию. Материнству поклонялись со времен неолита. В античные времена устраивались праздники в честь богини Реи. Культ матери был настолько сильным, что он проявился и в христианстве. В католицизме Мадонна с младенцем занимает одно из центральных мест. Раньше в Европе четвертое воскресенье Великого Поста называлось «Материнское воскресенье». Эта традиция сохранялась до конца XIX века почти по всей Западной Европе. Праздновать День Матери в Словакии начали в 90-е годы XX века. Но сегодня мы будем говорить не о празднике, а о материнстве. Моей собеседницей будет Габика Шпилкова, многодетная мама. Приветствуем вас, пани Шпилкова. Расскажите нам, сколько вы воспитали детей и сколько у вас внуков?
1: Mám 4 deti a 8 vnúčat. Tie deti mám tak v dvoj- až trojročnom odstupe.
2: У меня 4 детей и 8 внуков. Возрастная разница между детьми 2-3 года. От старшего сына у меня 3 внуков, от дочери также 3 внука, средний сын холостой, а младший мне подарил 2 внуков.
1: Первое сами народило в року 1985.
2: Своего первенца я родила в 1985 году, второго в 87-м, а третьего в 89-м и, наконец, четвертого в 92-м году. Первый сын у меня появился в 23 года, а замуж я вышла в 19 лет, когда еще училась в институте на втором курсе. А когда родился наш первый ребенок, я была уже на 5-м курсе. До его рождения я успела сдать все экзамены. Сын родился перед сдачей госэкзаменов. Я готовилась к защите дипломной работы, а у компьютера рядом была колыбель.
0: Ваши дети родились, можно сказать, при социализме. Когда было легче воспитывать детей? Тогда или сейчас?
1: Všetko malo svoje úskalia a všetko malo aj svoje pozitívne stránky.
2: Каждая эпоха имеет свои трудности и свои преимущества. При социализме я могла воспитывать детей согласно своим представлениям, так как я считала правильным относительно моральных норм человека. Я могла детям объяснить, что такое хорошо, а что нет. В то время в обществе еще не было столько вредных влияний, которые бы могли испортить детей. Но в 90-е годы наступили другие времена. Достаточно было выйти на улицу, чтобы увидеть на рекламных плакатах безнравственность, потребительство, все, что может оказать негативное влияние на детей. В дом пришли компьютерные игры, фильмы, полные насилия и безнравственности.
1: Другая вещь была, что не была набоженская свобода.
2: С другой стороны, при социализме не было религиозной свободы. Были разные ограничения в гражданских правах. Но уже в конце 80-х и в начале 90-х появились новые тенденции, новые веяния, и я воспитывала детей, направляя их в нужное русло. Демократия принесла с собой много опасностей на пути подрастающего поколения. Родитель должен быть очень внимательным, предупреждать своих детей об угрозах, с которыми они могут встретиться в жизни – курение, наркомания, распущенность, разврат.
0: А что положительным было в те годы?
1: Но наистаршие трое бегали по вонку, играли в футбол.
2: Трое моих старших детей играли на улице, во дворе, на свежем воздухе. У них были подвижные игры, было много друзей. А как только начал подрастать наш младший сын, мы заметили, что уже и друзей во дворе стало меньше. Большинство из них сидели дома у компьютера за играми. Между детьми начал пропадать дух настоящей дружбы, чувство долга перед товарищем. И это уже, кажется, утрачено. Но зато сейчас молодежь может много путешествовать, познавать другие страны. В магазинах широкий выбор потребительских вещей. Казалось бы, много свободы. Однако при воспитании детей нужно помнить, что и к свободе надо быть готовым. Дети должны уметь сделать правильный выбор. К новому поколению молодых людей предъявляется больше требований, чем было у нас, особенно в школе. Причем речь идет не о качестве обучения, а о множестве информации, скорости получения знаний. Мир изменился. Детей ориентируют на личный успех, на себя, свои эгоистические устремления. Они уже не хотят дружить, как мы. Ведь настоящая дружба – это обязательство. К счастью, в этом отношении я, как мать, сумела воспитать в детях чувство эмпатии, доброго отношения к людям, желание помочь, не отвечать на обиды и не мстить никому и ни за что. Но, с другой стороны, дети должны уметь отстаивать свою позицию, свою точку зрения. И меня радует, что эти принципы дети хотят передать и моим внукам.
0: Что бы вы посоветовали молодым девушкам? Стоит ли им стать мамами? В чем счастье материнства?
1: Каждая девушка би самало спитать своего внутра, что я преню дволе.
2: Каждая девушка должна спросить себя, хочет ли она иметь ребенка. И как только встретит подходящего партнера для создания семьи, решение стать матерью у нее будет уже осознанным. Чувство материнства – это то самое лучшее, что нам дано Богом и природой. Иметь возможность воспитывать ребенка, оставить после себя близкого родного человека, того сформированного, подготовленного к жизни – это настоящее счастье. А кроме того, у родителя есть возможность дать ребенку то, чего не было у него – наполнить его жизнь радостью и любовью.
1: Самозрейме, не каждая женя едо прияте бить мамоу, але...
2: Конечно, не каждая женщина может стать матерью, но свою энергию и любовь к людям может проявить каждая женщина. Материнство – это великое чувство любви, прощения, жертвенности и созидания. Каждая женщина может развивать в себе эти качества и проявлять их к обездоленным, несчастным, к больным, слабым людям. Материнские чувства есть в каждой женщине. И очень важно, чтобы погоня за деньгами, успехом, положением в обществе не заслонила это уникальное качество каждой женщины.
0: То, о чем вы говорите, это общечеловеческие и христианские ценности. Материнство, семья, дети. Я знаю, что вы католичка. Удалось ли вам передать детям вашу веру?
1: Дякуем пану Богу, же ано.
2: Благодаря Господу Богу, да. Но это не только заслуга нас, родителей. У меня был очень хороший муж, который для моих детей стал примером. Он был добрым и ласковым, направляющим на правильный путь отцом. Благодаря этим качествам мои дети могли представить доброту Небесного Отца. Я, как мама, тоже хотела передать детям то главное, чему научилась у моих любимых родителей. Но приходит время, когда дети вырастают и начинают осмысливать веру, свою принадлежность к религии и выбирают свой путь в духовной жизни. Родитель может передать знания и опыт, но духовный путь выбирает человек сам, согласно своим духовным потребностям. Никому нельзя навязывать веру.
1: Ходили мы сполу до костола, снажились мы са им вжди высветлить.
2: Мы вместе с детьми ходили в костел, объясняли им суть веры, делали это с любовью, не принуждая к вере. Мы старались быть для них примером. Они видели, как мы живем, во что верим, что считаем правильным, а что нет. Но это бы ничего не значило, если бы не было Божьей милости, которая приглашает к вере каждого человека. Мои дети тоже в жизни испытали трудности, кризисы и задавали себе вопросы, почему это так, во что надо верить. И, слава Богу, сила веры сохранилась у всех моих детей. Они учат этому и моих внуков, и сердце их наполнено любовью.
0: Пани Габика, празднуете ли вы в семье День матери во второе майское воскресенье?
1: Ославуємо День матек, але то скоро так же, я то вжди не хочу.
2: Да, мы празднуем День мамы, но так, что вперед об этом не говорим. Если дети посчитают нужным прийти поздравить маму, я всегда рада. Но сейчас из-за карантина все правила и традиции нарушились. Пожилых людей не рекомендовано навещать, только звонить или поздравлять через интернет. Но мне дети в этот день всегда делают сюрприз. Неожиданно звонок в дверь, и на пороге я вижу кого-нибудь из своих детей или внуков с цветами и шоколадом. А затем приходят второй, третий, четвертый, а с ними мои дорогие внуки. Они также приходят меня поздравить.
0: Я должна пояснить, почему в Словакии внуки приходят поздравлять своих бабушек в День матери. Во-первых, потому что дня бабушек в календаре нет. А во-вторых, по-словацки «бабушка» звучит «стара мама», то есть «старшая мама», или дословно «пожилая мама». Так почему бы ее не поздравить в День матери, любимую старшую маму?
1: Я
2: счастлива от того, что вижу счастливые лица моих детей и внуков. Для меня самая большая радость видеть их здоровыми, бодрыми и веселыми. И особенно, когда они приходят меня навестить, рассказывают мне о своей жизни, делятся своими впечатлениями, советуются со мной.
0: Классическим подарком для мамы всегда были и остаются цветы. В Японии и Америке мамам дарят гвоздики, а в Европе символом Дня матери считается цветущая яблоневая ветвь. А что вы, пани Габика, получаете на День матери?
2: От детей я получала разные подарки. Они всегда обращали внимание на то, чего мне не хватает. Например, у меня испортился утюг, сын узнал об этом и сразу мне купил новый. Для меня это не просто подарок, вещь, которую я и сама могу купить. Я воспринимаю подарок сына как заботу обо мне, моих потребностях, заинтересованность в моей жизни.
1: Найкрайший дар был, когда мне мое малое дитя.
2: Самый прекрасный подарок, который я получила в жизни, был от моего старшего сына, когда ему было 1,5 годика. Он сорвал одуванчик на газоне и пришел подать мне его в руки. Я была счастлива от такого подарка. Такой же радостный подарок я получила от своей внучки, когда она только-только начинала ходить. На прогулке внучка сорвала маргаритку и подарила ее мне. Вот такие радостные моменты жизни дарили мне мои дети и внуки.
1: Моих детей, а ай у тих внучат.
0: Спасибо, пани Габика, за нашу душевную беседу. Мне остается добавить, что в Словакии День матери отмечается в духе новых европейских традиций. Обычно молодые люди проходят знаменитую милю для мамы. Молодые мамочки идут с колясками, а дамы постарше – со своими внуками. Мы все любим свою маму, однако далеко не все умеют выразить ей свою любовь. Но поверьте, многие мамы это хорошо понимают. Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Сегодня в Братиславе началась встреча глав государств, участвующих в саммите Славковского формата, то есть Австрии, Чехии и Словакии. Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини на полях саммита проводит переговоры с чешским и австрийским партнерами Петром Павлом и Александром Вандербелином. Главная тема переговоров – вопросы внешней политики и необходимость скоординированных действий в рамках вызовов, стоящих сегодня перед международным сообществом. Главы государств также обсудят проблемы энергетической безопасности в регионе, повышение устойчивости к кризисным ситуациям, возможности укрепления трансграничного сотрудничества и развития инфраструктуры. Глава словацкого государства Петер Пеллегрини принял в президентском дворце в Братиславе президента Австрии Александра Вандербелина. На переговорах они сошлись во мнении, что отношения между нашими странами находятся на отличном уровне, и обе стороны планируют их дальнейшее углубление. Президенты обсудили текущее состояние ЕС, а также взгляды на его будущее. Словакия и Австрия заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры между странами и взаимном трансграничном сотрудничестве. Стороны подчеркнули важность взаимовыгодного торгового сотрудничества. По мнению Пеллегрини, общими приоритетами являются энергетическая безопасность и повышение конкурентоспособности промышленности в обеих странах, особенно в автомобильном секторе. Президент Австрии Вандербелин охарактеризовал отношения между нашими странами как очень дружественные. В рамках своего официального визита Вандербелин провел переговоры с председателем Национального совета Словакии Рихардом Раши и премьер-министром Робертом Фицо. Президент Словакии Петер Пеллегрини верит в продолжение дружественных отношений с Венгрией после избрания нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Петер Пеллегрини убежден в том, что в вопросах, связанных с указами Бенеша, будет найдено решение. Словацкий президент поддерживает решение венгерского премьер-министра о его намерении вновь укрепить позиции и сотрудничество в рамках Вышеградской четверки. Европа должна быть сильнее и устойчивее, а Североатлантический альянс по-прежнему является опорой безопасности Словакии и Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо на открытии выставки EDEP Defense and Security 2026 в Братиславском выставочном центре Инхеба. Роберт Фицо поддержал идею стратегической независимости и суверенитета Европы в вопросах безопасности и внешней политики. На открытии конференции также присутствовали министры, члены Национального совета, а также зарубежные делегации из Чехии, Азербайджана, Македонии и Вьетнама. Роберт Фицо высоко оценил словацкую оборонную промышленность. Он охарактеризовал словацкую военную продукцию как изделие мирового класса, что, по его словам, подтверждается большим интересом со стороны международных участников выставки.
0: Тема дня.
1: Братиславу впервые с официальным визитом посетил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. В Братиславском замке его принял председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши. На встрече была подчеркнута важность парламентского диалога между странами. «Мы встретились, чтобы поддержать парламентскую дипломатию. Это важно для дальнейших конкретных переговоров и прежде всего для решения проблем, стоящих перед нашими странами», — сказал Рихард Раши. Шалва Папуашвили высоко оценил сотрудничество между парламентскими комитетами. Он уточнил, что парламентарии обсудили проблемы в отношениях между Грузией и Европейским Союзом. Рихард Раши подчеркнул, что Словацкая Республика готова помочь Грузии во всех вопросах на пути к ЕС. Рихард Раши назвал территорию Грузии стратегически важной для транзитных маршрутов. Он поблагодарил грузинское руководство за безупречное сотрудничество в рамках диверсификации ресурсов. Рихард Раши подчеркнул важность развития словацко-грузинских связей в сфере туризма, культуры и образования. Он также напомнил о новом воздушном сообщении между Братиславой и грузинским городом Кутаиси. В этом году словацко-грузинские отношения получили новый импульс. Официальный визит председателя парламента Грузии – это продолжение диалога, состоявшегося в начале апреля этого года, когда Братиславу посетил президент Грузии Михаил Кавелашвили. Напомним, глава словацкого государства Петер Пеллегрини тогда заявил, что Словакия полностью признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии. Относительно членства Грузии в ЕС, президент Словакии подчеркнул, что продолжение переговоров о вступлении в Евросоюз является суверенным решением каждой страны. Кавелашвили напомнил, что Грузия поддерживает ценности ЕС того периода, когда Евросоюз создавался. Это была мирная идея. Но сейчас, по его словам, европейская бюрократия совершает ошибки. По его мнению, Грузия должна отстаивать свои национальные интересы и делать все возможное для справедливых переговоров. Президент Словакии Пеллегрини заявил, что наши страны объединяют общее видение вопросов стабильности и национальных интересов. Он заверил президента Грузии, что, вступив в ЕС, Словакия стала частью большого единого европейского рынка и частью развитых западных стран мира. Сейчас Братислава может служить платформой для содержательного диалога с партнерами со всего мира. Словакия на данный момент осуществила в Грузии почти 80 проектов в рамках международной помощи в целях развития на сумму около 3 миллионов евро. Грузинские студенты учатся в словацких университетах и получают стипендии от словацкого правительства. Обе стороны пришли к единому мнению относительно скорейшего дипломатического решения войны на Украине.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. В прошедшие выходные, по традиции, люди шли к могилам павших героев, неизвестных воинов и тех, чьи имена высечены на памятниках воинских кладбищ. Сегодня мы расскажем удивительную историю о связи поколений и народов, которых объединяет общая история в победе над фашизмом. Во второе воскресенье мая мы поздравляем наших мам. Мама – самый близкий и дорогой человек. А для мамы и ее дети – это сокровище, любовь, которая не меняется в течение маминой жизни. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы. Освобождение Словакии началось в августе 1944 года. В боях принимали участие советские, румынские, чехословацкие, венгерские войска. Здесь полегли сотни тысяч солдат. Согласно данным, которые до сих пор пополняются, на территории Словакии похоронено 63 517 воинов Красной армии, 2790 солдат чехословацкого корпуса, 10 435 румынских военнослужащих, 1725 венгерских военных. В рядах воинов Красной армии сражались солдаты разных национальностей. Теперь их потомки живут в других государствах, которые образовались после распада Советского Союза. Но все павшие герои похоронены вместе, и памятники стоят со звездой и советской символикой. Больше всего советских солдат похоронено на горе Славин в Братиславе. Но есть воинские захоронения и в других городах Словакии. В Банской Быстрице, Зволине, Прешеве, Кошице, Левице, Жилине. Есть одиночные могилы красноармейцев в селах и маленьких городках. К чести словаков эти могилы не разрушают. Наоборот, на них круглый год лежат цветы. За состояние могил несут ответственность муниципалитеты. В поддержке мемориальных кладбищ активно участвуют посольства стран бывшего Советского Союза в Словакии – России, Белоруссии, Казахстана. Сюда приезжают специалисты, чтобы опознать неизвестного воина, узнать его имя, родину, чтобы занести в реестр погибших солдат. До сих пор родственники и потомки павших героев разыскивают могилки, чтобы поклониться своим дедам и прадедам. И вот какая история произошла совсем недавно. Молодая девушка Алина, студентка из Казахстана, узнала, что ее прадедушка, погибший во время Второй мировой войны, захоронен на территории Словакии, в городе Жилино. Наш корреспондент Марк Чернышов встретился с Алиной и записал с ней интервью. Передаю слово Марку.
3: Здравствуйте. Сегодня мы послушаем историю Алины из Казахстана, которая сейчас учится в Словакии. Эта история объединяет две далекие страны – Словакию и ее родной Казахстан. Алин, пожалуйста, расскажите немного о себе.
4: Меня зовут Алина, я из Казахстана, из города Караганда. Приехала в Словакию и сейчас учусь в экономическом университете в Братиславе и заканчиваю третий курс бакалавриата.
3: Когда вы впервые узнали, что ваш прадед похоронен в Жилине?
4: Впервые я об этом узнала, когда мне было лет 10, то есть, получается, в 2014 году. Тогда Россия оцифровала все архивные данные о участниках Великой Отечественной войны, то есть Второй мировой. И когда это все было оцифровано, мы смогли узнать, где был похоронен мой прадед. И было написано, что он похоронен в Словакии. Его поиски, поиски по его имени, очень сильно затянулись, потому что было очень много людей с его именем и фамилией. Поэтому мы только в 2014 году узнали, что он похоронен здесь.
3: Что вы знаете о судьбе вашего прадеда и его участии во Второй мировой войне?
4: На самом деле я не очень много знаю о его судьбе и о его участии во Второй мировой. Он был ефрейтором, и его звали Иван Бельдяев. Он ушел на фронт в 1943 году, и спустя полгода семье моего деда пришло письмо о том, что он, к сожалению, погиб. Но оказалось, что он умер всего за 2 недели до окончания войны. Получается, в 1945 году, 21 апреля. И всего 2 недели не дожил до победы.
3: Были ли в вашей семье истории или воспоминания о нем?
4: К сожалению, воспоминаний особо не было, потому что мой дед его не видел. Когда дед родился, то есть, получается, в 1943-м, то его отец уже ушел на войну. Мама тоже его не видела. И единственное, о чем рассказывает вся семья, это о том, какой он был упертый по жизни. Он работал во своей деревне в Алтышево, в Чувашской республике, как тракторист. И его не призвали в первой волне. А его призвали только в 1943 году. И все говорили о том, какой он упертый, и то, что должен дожить до конца, потому что все его ждали. У него было 7 детей и жена, и все хотели, чтобы он вернулся. Но, к сожалению, так не случилось.
5: Какие чувства вы испытали, когда впервые посетили его могилу?
4: На самом деле чувства были очень смешанные, потому что, с одной стороны, это мой близкий человек, которого я даже не видела. Но, с другой стороны, мне правда было очень грустно, что мой дед не провел время со своим отцом, что моя мама не видела своего дедушку. Но меня грело, что мы наконец-то знаем, что с ним случилось. Еще очень грело, как словацкое государство сделало мемориал, и то, что имя моего прадеда написано на мемориальной доске, и то, что его имя увековечено, и люди будут знать о том, что он сделал.
3: Изменилась ли ваша связь со Словакией после того, как вы узнали эту семейную историю?
4: Первые годы жизни в Словакии я особо об этом не задумывалась, даже сама не знаю почему. Но в какой-то момент ко мне пришла мысль о том, что я тут не одна, потому что вся моя семья осталась в Казахстане. Но как будто какая-то часть меня или моей семьи тут, и это меня грело очень сильно, что я тут не одна.
3: Планируете ли в будущем рассказать эту историю своим детям или сохранить ее каким-либо образом?
4: Я бы очень сильно хотела сохранить эту историю, потому что удивительно то, как складывается жизнь, и что жизнь меня привела именно в Словакию, где похоронен мой прадед, но где, к сожалению, он погиб. Я бы хотела посещать его могилу уже со своими детьми и рассказывать о том, кем он был и что сделал, и то, как он был важен для меня, для моей мамы, но самое главное — для моего дедушки. То, что для него он был всем и образцом для подражания, хоть и не видел его ни разу в жизни. Поэтому да, я бы очень хотела сохранить эту историю как память для своей семьи и то, как любовь может идти сквозь поколения дальше.
3: Историй, подобных этой, огромное количество, но именно они помогают нам лучше понять жизнь людей, чья судьба была решена в тысячах километров от родного дома. Мемориалы солдатам, отдавшим жизнь ради будущих поколений, сегодня можно найти по всей Словакии и Европе. Например, в столице страны, Братиславе, располагается комплекс памятников «Славин», где увековечены имена павших бойцов. Сохраняя память о них, мы не только чтим прошлое, но и понимаем, какой ценой был достигнут долгожданный мир. Спустя многие годы мы видим, насколько он хрупок, как легко его разрушить. Но важно верить, что подобные истории помогут нам по-настоящему осознать значение мирной жизни.

0: Прошедшее воскресенье мир отмечал День Матери. В мире он празднуется во второе воскресенье мая. Почитание женщины-матери имеет очень древнюю традицию. Материнству поклонялись со времен неолита. В античные времена устраивались праздники в честь богини Реи. Культ матери был настолько сильным, что он проявился и в христианстве. В католицизме Мадонна с младенцем занимает одно из центральных мест. Раньше в Европе четвертое воскресенье Великого Поста называлось «Материнское воскресенье». Эта традиция сохранялась до конца XIX века почти по всей Западной Европе. Праздновать День Матери словаки начали в 90-е годы XX века. Но сегодня мы будем говорить не о празднике, а о материнстве. Моей собеседницей будет Габика Шпилкова, многодетная мама. Приветствуем вас, пани Шпилкова. Расскажите нам, сколько вы воспитали детей и сколько у вас внуков?
1: Mám 4 deti a 8 vnúčat. Tie deti mám tak v dvoj- až trojročnom odstupe.
2: У меня 4 детей и 8 внуков. Возрастная разница между детьми 2-3 года. От старшего сына у меня 3 внуков, от дочери также 3 внука, средний сын холостой, а младший мне подарил 2 внуков.
1: Первое сами народило в року 1985.
2: Своего первенца я родила в 1985 году, второго в 87-м, а третьего в 89-м и, наконец, четвертого в 92-м году. Первый сын у меня появился в 23 года, а замуж я вышла в 19 лет, когда еще училась в институте на втором курсе. А когда родился наш первый ребенок, я была уже на 5-м курсе. До его рождения я успела сдать все экзамены. Сын родился перед сдачей госэкзаменов. Я готовилась к защите дипломной работы, а у компьютера рядом была колыбель.
0: Ваши дети родились, можно сказать, при социализме. Когда было легче воспитывать детей? Тогда или сейчас?
1: Všetko malo svoje úskalia a všetko malo aj svoje pozitívne stránky.
2: Каждая эпоха имеет свои трудности и свои преимущества. При социализме я могла воспитывать детей согласно своим представлениям, так как я считала правильным относительно моральных норм человека. Я могла детям объяснить, что такое хорошо, а что нет. В то время в обществе еще не было столько вредных влияний, которые бы могли испортить детей. Но в 90-е годы наступили другие времена. Достаточно было выйти на улицу, чтобы увидеть на рекламных плакатах безнравственность, потребительство, все, что может оказать негативное влияние на детей. В дом пришли компьютерные игры, фильмы, полные насилия и безнравственности.
1: Другая вещь была, что не была набоженская свобода.
2: С другой стороны, при социализме не было религиозной свободы. Были разные ограничения в гражданских правах. Но уже в конце 80-х и в начале 90-х появились новые тенденции, новые веяния, и я воспитывала детей, направляя их в нужное русло. Демократия принесла с собой много опасностей на пути подрастающего поколения. Родитель должен быть очень внимательным, предупреждать своих детей об угрозах, с которыми они могут встретиться в жизни – курение, наркомания, распущенность, разврат.
0: А что положительным было в те годы?
1: Но наистарший трая бегали по вонку, играли в футбол.
2: Трое моих старших детей играли на улице, во дворе, на свежем воздухе. У них были подвижные игры, было много друзей. А как только начал подрастать наш младший сын, мы заметили, что уже и друзей во дворе стало меньше. Большинство из них сидели дома у компьютера за играми. Между детьми начал пропадать дух настоящей дружбы, чувство долга перед товарищем. И это уже, кажется, утрачено. Но зато сейчас молодежь может много путешествовать, познавать другие страны. В магазинах широкий выбор потребительских вещей. Казалось бы, много свободы. Однако при воспитании детей нужно помнить, что и к свободе надо быть готовым. Дети должны уметь сделать правильный выбор. К новому поколению молодых людей предъявляется больше требований, чем было у нас, особенно в школе. Причем речь идет не о качестве обучения, а о множестве информации, скорости получения знаний. Мир изменился. Детей ориентируют на личный успех, на себя, свои эгоистические устремления. Они уже не хотят дружить, как мы. Ведь настоящая дружба – это обязательство. К счастью, в этом отношении я, как мать, сумела воспитать в детях чувство эмпатии, доброго отношения к людям, желание помочь, не отвечать на обиды и не мстить никому и ни за что. Но, с другой стороны, дети должны уметь отстаивать свою позицию, свою точку зрения. И меня радует, что эти принципы дети хотят передать и моим внукам.
0: Что бы вы посоветовали молодым девушкам? Стоит ли им стать мамами? В чем счастье материнства?
1: Каждая девушка би самало спитать своего внутра, что я прену дволе.
2: Каждая девушка должна спросить себя, хочет ли она иметь ребенка. И как только встретит подходящего партнера для создания семьи, решение стать матерью у нее будет уже осознанным. Чувство материнства – это то самое лучшее, что нам дано Богом и природой. Иметь возможность воспитывать ребенка, оставить после себя близкого родного человека, того сформированного, подготовленного к жизни – это настоящее счастье. А кроме того, у родителя есть возможность дать ребенку то, чего не было у него, наполнить его жизнь радостью и любовью.
1: Самозрейме, не каждая женя е доприятая быть мамой, але...
2: Конечно, не каждая женщина может стать матерью, но свою энергию и любовь к людям может проявить каждая женщина. Материнство – это великое чувство любви, прощения, жертвенности и созидания. Каждая женщина может развивать в себе эти качества и проявлять их к обездоленным, несчастным, к больным, слабым людям. Материнские чувства есть в каждой женщине. И очень важно, чтобы погоня за деньгами, успехом, положением в обществе не заслонила это уникальное качество каждой женщины.
0: То, о чем вы говорите, это общечеловеческие и христианские ценности. Материнство, семья, дети. Я знаю, что вы католичка. Удалось ли вам передать детям вашу веру?
1: Дякуем пану Богу, же ано.
2: Благодаря Господу Богу, да. Но это не только заслуга нас, родителей. У меня был очень хороший муж, который для моих детей стал примером. Он был добрым и ласковым, направляющим на правильный путь отцом. Благодаря этим качествам мои дети могли представить доброту Небесного Отца. Я, как мама, тоже хотела передать детям то главное, чему научилась у моих любимых родителей. Но приходит время, когда дети вырастают и начинают осмысливать веру, свою принадлежность к религии и выбирают свой путь в духовной жизни. Родитель может передать знания и опыт, но духовный путь выбирает человек сам, согласно своим духовным потребностям. Никому нельзя навязывать веру.
1: Ходили мы сполу до костола, снажили мы са им вжди высветлить.
2: Мы вместе с детьми ходили в костел, объясняли им суть веры, делали это с любовью, не принуждая к вере. Мы старались быть для них примером. Они видели, как мы живем, во что верим, что считаем правильным, а что нет. Но это бы ничего не значило, если бы не было Божьей милости, которая приглашает к вере каждого человека. Мои дети тоже в жизни испытали трудности, кризисы и задавали себе вопросы, почему это так, во что надо верить. И, слава Богу, сила веры сохранилась у всех моих детей. Они учат этому и моих внуков, и сердце их наполнено любовью.
0: Пани Габика, празднуете ли вы в семье День матери во второе майское воскресенье?
1: Ославуем День матерек, але то скоро так же я то вждицки не хочу.
2: Да, мы празднуем День мамы, но так, что вперед об этом не говорим. Если дети посчитают нужным прийти поздравить маму, я всегда рада. Но сейчас из-за карантина все правила и традиции нарушились. Пожилых людей не рекомендовано навещать. Только звонить или поздравлять через интернет. Но мне дети в этот день всегда делают сюрприз. Неожиданный звонок в дверь, и на пороге я вижу кого-нибудь из своих детей или внуков с цветами и шоколадом. А затем приходят второй, третий, четвертый, а с ними мои дорогие внуки. Они также приходят меня поздравить.
0: Я должна пояснить, почему в Словакии внуки приходят поздравлять своих бабушек в День матери. Во-первых, потому что дня бабушек в календаре нет. А во-вторых, по-словацки «бабушка» звучит «стара мама», то есть «старшая мама», или дословно «пожилая мама». Так почему бы ее не поздравить в День матери, любимую старшую маму?
1: Я
2: счастлива от того, что вижу счастливые лица моих детей и внуков. Для меня самая большая радость видеть их здоровыми, бодрыми и веселыми. И особенно, когда они приходят меня навестить, рассказывают мне о своей жизни, делятся своими впечатлениями, советуются со мной.
0: Классическим подарком для мамы всегда были и остаются цветы. В Японии и Америке мамам дарят гвоздики, а в Европе символом Дня матери считается цветущая яблоневая ветвь. А что вы, пани Габика, получаете на День матери?
1: Достала сам от детей вселичо. Они всегда си так вшимли, что маме хиба.
2: От детей я получала разные подарки. Они всегда обращали внимание на то, чего мне не хватает. Например, у меня испортился утюг, сын узнал об этом и сразу мне купил новый. Для меня это не просто подарок, вещь, которую я и сама могу купить. Я воспринимаю подарок сына как заботу обо мне, моих потребностях, заинтересованность в моей жизни.
1: Найкрайший дар был, когда мне мое малое дитя.
2: Самый прекрасный подарок, который я получила в жизни, был от моего старшего сына, когда ему было 1,5 годика. Он сорвал одуванчик на газоне и пришел подать мне его в руки. Я была счастлива от такого подарка. Такой же радостный подарок я получила от своей внучки, когда она только-только начинала ходить. На прогулке внучка сорвала маргаритку и подарила ее мне. Вот такие радостные моменты жизни дарили мне мои дети и внуки.
1: Моих детей, а ай у тих внучат.
0: Спасибо, пани Габика, за нашу душевную беседу. Мне остается добавить, что в Словакии День матери отмечается в духе новых европейских традиций. Обычно молодые люди проходят знаменитую милю для мамы. Молодые мамочки идут с колясками, а дамы постарше со своими внуками. Мы все любим свою маму, однако далеко не все умеют выразить ей свою любовь. Но поверьте, многие мамы это хорошо понимают. Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Сегодня в Братиславе началась встреча глав государств, участвующих в саммите Славковского формата, то есть Австрии, Чехии и Словакии. Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини на полях саммита проводит переговоры с чешским и австрийским партнерами Петром Павлом и Александром Вандербеленом. Главная тема переговоров – вопросы внешней политики и необходимость скоординированных действий в рамках вызовов, стоящих сегодня перед международным сообществом. Главы государств также обсудят проблемы энергетической безопасности в регионе, повышение устойчивости к кризисным ситуациям, возможности укрепления трансграничного сотрудничества и развития инфраструктуры. Глава словацкого государства Петер Пеллегрини принял в президентском дворце в Братиславе президента Австрии Александра Вандербелена. На переговорах они сошлись во мнении, что отношения между нашими странами находятся на отличном уровне, и обе стороны планируют их дальнейшее углубление. Президенты обсудили текущее состояние ЕС, а также взгляды на его будущее. Словакия и Австрия заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры между странами и взаимном трансграничном сотрудничестве. Стороны подчеркнули важность взаимовыгодного торгового сотрудничества. По мнению Пеллегрини, общими приоритетами являются энергетическая безопасность и повышение конкурентоспособности промышленности в обеих странах, особенно в автомобильном секторе. Президент Австрии Вандербелен охарактеризовал отношения между нашими странами как очень дружественные. В рамках своего официального визита Вандербелен провел переговоры с председателем Национального совета Словакии Рихардом Раши и премьер-министром Робертом Фицо. Президент Словакии Петер Пеллегрини верит в продолжение дружественных отношений с Венгрией после избрания нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Петер Пеллегрини убежден в том, что в вопросах, связанных с указами Бенеша, будет найдено решение. Словацкий президент поддерживает решение венгерского премьер-министра о его намерении вновь укрепить позиции и сотрудничество в рамках Вышеградской четверки. Европа должна быть сильнее и устойчивее, а Североатлантический альянс по-прежнему является опорой безопасности Словакии и Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо на открытии выставки EDEP Defense and Security 2026 в Братиславском выставочном центре Инхеба. Роберт Фицо поддержал идею стратегической независимости и суверенитета Европы в вопросах безопасности и внешней политики. На открытии конференции также присутствовали министры, члены Национального совета, а также зарубежные делегации из Чехии, Азербайджана, Македонии и Вьетнама. Роберт Фицо высоко оценил словацкую оборонную промышленность. Он охарактеризовал словацкую военную продукцию как изделие мирового класса, что, по его словам, подтверждается большим интересом со стороны международных участников выставки.
0: Тема дня.
1: Братиславу впервые с официальным визитом посетил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. В Братиславском замке его принял председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши. На встрече была подчеркнута важность парламентского диалога между странами. «Мы встретились, чтобы поддержать парламентскую дипломатию. Это важно для дальнейших конкретных переговоров и прежде всего для решения проблем, стоящих перед нашими странами», — сказал Рихард Раши. Шалва Папуашвили высоко оценил сотрудничество между парламентскими комитетами. Он уточнил, что парламентарии обсудили проблемы в отношениях между Грузией и Европейским Союзом. Рихард Раши подчеркнул, что Словацкая Республика готова помочь Грузии во всех вопросах на пути к ЕС. Рихард Раши назвал территорию Грузии стратегически важной для транзитных маршрутов. Он поблагодарил грузинское руководство за безупречное сотрудничество в рамках диверсификации ресурсов. Рихард Раши подчеркнул важность развития словацко-грузинских связей в сфере туризма, культуры и образования. Он также напомнил о новом воздушном сообщении между Братиславой и грузинским городом Кутаиси. В этом году словацко-грузинские отношения получили новый импульс. Официальный визит председателя парламента Грузии – это продолжение диалога, состоявшегося в начале апреля этого года, когда Братиславу посетил президент Грузии Михаил Кавелашвили. Напомним, глава словацкого государства Петер Пеллегрини тогда заявил, что Словакия полностью признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии. Относительно членства Грузии в ЕС, президент Словакии подчеркнул, что продолжение переговоров о вступлении в Евросоюз является суверенным решением каждой страны. Кавелашвили напомнил, что Грузия поддерживает ценности ЕС того периода, когда Евросоюз создавался. Это была мирная идея. Но сейчас, по его словам, европейская бюрократия совершает ошибки. По его мнению, Грузия должна отстаивать свои национальные интересы и делать все возможное для справедливых переговоров. Президент Словакии Пеллегрини заявил, что наши страны объединяют общее видение вопросов стабильности и национальных интересов. Он заверил президента Грузии, что, вступив в ЕС, Словакия стала частью большого единого европейского рынка и частью развитых западных стран мира. Сейчас Братислава может служить платформой для содержательного диалога с партнерами со всего мира. Словакия на данный момент осуществила в Грузии почти 80 проектов в рамках международной помощи в целях развития на сумму около 3 миллионов евро. Грузинские студенты учатся в словацких университетах и получают стипендии от словацкого правительства. Обе стороны пришли к единому мнению относительно скорейшего дипломатического решения войны на Украине.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. В прошедшие выходные, по традиции, люди шли к могилам павших героев, неизвестных воинов и тех, чьи имена высечены на памятниках воинских кладбищ. Сегодня мы расскажем удивительную историю о связи поколений и народов, которых объединяет общая история в победе над фашизмом. Во второе воскресенье мая мы поздравляем наших мам. Мама – самый близкий и дорогой человек. А для мамы и ее дети – это сокровище, любовь, которая не меняется в течение маминой жизни. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы. Освобождение Словакии началось в августе 1944 года. В боях принимали участие советские, румынские, чехословацкие, венгерские войска. Здесь полегли сотни тысяч солдат. Согласно данным, которые до сих пор пополняются, на территории Словакии похоронено 63 517 воинов Красной армии, 2790 солдат чехословацкого корпуса, 10 435 румынских военнослужащих, 1725 венгерских военных. В рядах воинов Красной армии сражались солдаты разных национальностей. Теперь их потомки живут в других государствах, которые образовались после распада Советского Союза. Но все павшие герои похоронены вместе, и памятники стоят со звездой и советской символикой. Больше всего советских солдат похоронено на горе Славин в Братиславе. Но есть воинские захоронения и в других городах Словакии. В Банской Быстрице, Зволине, Прешеве, Кошице, Левице, Жилине. Есть одиночные могилы красноармейцев в селах и маленьких городках. К чести словаков эти могилы не разрушают. Наоборот, на них круглый год лежат цветы. За состояние могил несут ответственность муниципалитеты. В поддержке мемориальных кладбищ активно участвуют посольства стран бывшего Советского Союза в Словакии – России, Белоруссии, Казахстана. Сюда приезжают специалисты, чтобы опознать неизвестного воина, узнать его имя, родину, чтобы занести в реестр погибших солдат. До сих пор родственники и потомки павших героев разыскивают могилки, чтобы поклониться своим дедам и прадедам. И вот какая история произошла совсем недавно. Молодая девушка Алина, студентка из Казахстана, узнала, что ее прадедушка, погибший во время Второй мировой войны, захоронен на территории Словакии, в городе Жилина. Наш корреспондент Марк Чернышов встретился с Алиной и записал с ней интервью. Передаю слово Марку.
3: Здравствуйте. Сегодня мы послушаем историю Алины из Казахстана, которая сейчас учится в Словакии. Эта история объединяет две далекие страны – Словакию и ее родной Казахстан. Алин, пожалуйста, расскажите немного о себе.
4: Меня зовут Алина, я из Казахстана, из города Караганда. Приехала в Словакию и сейчас учусь в экономическом университете в Братиславе и заканчиваю третий курс бакалавриата.
3: Когда вы впервые узнали, что ваш прадед похоронен в Жилине?
4: Впервые я об этом узнала, когда мне было лет 10, то есть, получается, в 2014 году. Тогда Россия оцифровала все архивные данные о участниках Великой Отечественной войны, то есть Второй мировой. И когда это все было оцифровано, мы смогли узнать, где был похоронен мой прадед. И было написано, что он похоронен в Словакии. Его поиски, поиски по его имени, очень сильно затянулись, потому что было очень много людей с его именем и фамилией. Поэтому мы только в 2014 году узнали, что он похоронен здесь.
3: Что вы знаете о судьбе вашего прадеда и его участии во Второй мировой войне?
4: На самом деле я не очень много знаю о судьбе, о его судьбе и о его участии во Второй мировой. Он был ефрейтором, и его звали Иван Бельдяев. Он ушел на фронт в 1943 году, и спустя полгода семье моего деда пришло письмо о том, что он, к сожалению, погиб. Но оказалось, что он умер всего за 2 недели до окончания войны. Получается, в 1945 году, 21 апреля. И всего 2 недели не дожил до победы.
3: Были ли в вашей семье истории или воспоминания о нем?
4: К сожалению, воспоминаний особо не было, потому что мой дед его не видел. Когда дед родился, то есть, получается, в 1943-м, то его отец уже ушел на войну. Мама тоже его не видела. И единственное, о чем рассказывает вся семья, это о том, какой он был упертый по жизни. Он работал во своей деревне в Алтышево, в Чувашской республике, как тракторист. И его не призвали в первой волне. А его призвали только в 1943 году. И все говорили о том, какой он упертый, и то, что должен дожить до конца, потому что все его ждали. У него было 7 детей и жена, и все хотели, чтобы он вернулся. Но, к сожалению, так не случилось.
5: Какие чувства вы испытали, когда впервые посетили его могилу?
4: На самом деле чувства были очень смешаны, потому что, с одной стороны, это мой близкий человек, которого я даже не видела. Но, с другой стороны, мне правда было очень грустно, что мой дед не провел время со своим отцом, что моя мама не видела своего дедушку. Но меня грело, что мы наконец-то знаем, что с ним случилось. А еще очень грело, как словацкое государство сделало мемориал, и то, что имя моего прадеда написано на мемориальной доске, и то, что его имя увековечено, и люди будут знать о том, что он сделал.
3: Изменилась ли ваша связь со Словакией после того, как вы узнали эту семейную историю?
4: Первые годы жизни в Словакии я особо об этом не задумывалась, даже сама не знаю почему. Но в какой-то момент ко мне пришла мысль о том, что я тут не одна, потому что вся моя семья осталась в Казахстане. Но как будто какая-то часть меня или моей семьи тут, и это меня грело очень сильно, что я тут не одна.
3: Планируете ли в будущем рассказать эту историю своим детям или сохранить ее каким-либо образом?
4: Я бы очень сильно хотела сохранить эту историю, потому что удивительно то, как складывается жизнь, и что жизнь меня привела именно в Словакию, где похоронен мой прадед, но где, к сожалению, он погиб. Я бы хотела посещать его могилу уже со своими детьми и рассказывать о том, кем он был и что сделал, и то, как он был важен для меня, для моей мамы, но самое главное — для моего дедушки. То, что для него он был всем и образцом для подражания, хоть и не видел его ни разу в жизни. Поэтому да, я бы очень хотела сохранить эту историю как память для своей семьи и то, как любовь может идти сквозь поколения дальше.
3: Историй, подобных этой, огромное количество, но именно они помогают нам лучше понять жизнь людей, чья судьба была решена в тысячах километров от родного дома. Мемориалы солдатам, отдавшим жизнь ради будущих поколений, сегодня можно найти по всей Словакии и Европе. Например, в столице страны, Братиславе, располагается комплекс памятников «Славин», где увековечены имена павших бойцов. Сохраняя память о них, мы не только чтим прошлое, но и понимаем, какой ценой был достигнут долгожданный мир. Спустя многие годы мы видим, насколько он хрупок, как легко его разрушить. Но важно верить, что подобные истории помогут нам по-настоящему осознать значение мирной жизни.

0: прошедшее воскресенье мир отмечал День Матери. В мире он празднуется во второе воскресенье мая. Почитание женщины-матери имеет очень древнюю традицию. Материнству поклонялись со времен неолита. В античные времена устраивались праздники в честь богини Реи. Культ матери был настолько сильным, что он проявился и в христианстве. В католицизме Мадонна с младенцем занимает одно из центральных мест. Раньше в Европе четвертое воскресенье Великого Поста называлось «Материнское воскресенье». Эта традиция сохранялась до конца XIX века почти по всей Западной Европе. Праздновать День Матери словаки начали в 90-е годы XX века. Но сегодня мы будем говорить не о празднике, а о материнстве. Моей собеседницей будет Габика Шпилкова, многодетная мама. Приветствуем вас, пани Шпилкова. Расскажите нам, сколько вы воспитали детей и сколько у вас внуков?
1: Mám 4 deti a 8 vnúčat. Tie deti mám tak v dvoj- až trojročnom odstupe.
2: У меня 4 детей и 8 внуков. Возрастная разница между детьми 2-3 года. От старшего сына у меня 3 внуков, от дочери также 3 внука, средний сын холостой, а младший мне подарил 2 внуков.
1: Первое сами народило в року 1985.
2: Своего первенца я родила в 1985 году, второго в 87-м, а третьего в 89-м и, наконец, четвертого в 92-м году. Первый сын у меня появился в 23 года, а замуж я вышла в 19 лет, когда еще училась в институте на втором курсе. А когда родился наш первый ребенок, я была уже на 5-м курсе. До его рождения я успела сдать все экзамены. Сын родился перед сдачей госэкзаменов. Я готовилась к защите дипломной работы, а у компьютера рядом была колыбель.
0: Ваши дети родились, можно сказать, при социализме. Когда было легче воспитывать детей? Тогда или сейчас?
1: Všetko malo svoje úskalia a všetko malo aj svoje pozitívne stránky.
2: Каждая эпоха имеет свои трудности и свои преимущества. При социализме я могла воспитывать детей согласно своим представлениям, так как я считала правильным относительно моральных норм человека. Я могла детям объяснить, что такое хорошо, а что нет. В то время в обществе еще не было столько вредных влияний, которые бы могли испортить детей. Но в 90-е годы наступили другие времена. Достаточно было выйти на улицу, чтобы увидеть на рекламных плакатах безнравственность, потребительство, все, что может оказать негативное влияние на детей. В дом пришли компьютерные игры, фильмы, полные насилия и безнравственности.
1: Другая вещь была, что не была набоженская свобода.
2: С другой стороны, при социализме не было религиозной свободы. Были разные ограничения в гражданских правах. Но уже в конце 80-х и в начале 90-х появились новые тенденции, новые веяния, и я воспитывала детей, направляя их в нужное русло. Демократия принесла с собой много опасностей на пути подрастающего поколения. Родитель должен быть очень внимательным, предупреждать своих детей об угрозах, с которыми они могут встретиться в жизни – курение, наркомания, распространение.

0: Так широкий выбор потребительских вещей. Казалось бы, много свободы. Однако при воспитании детей нужно помнить, что и к свободе надо быть готовым. Дети должны уметь сделать правильный выбор. К новому поколению молодых людей предъявляется больше требований, чем было у нас, особенно в школе. Причем речь идет не о качестве обучения, а о множестве информации, скорости получения знаний. Мир изменился. Детей ориентируют на личный успех, на себя, свои эгоистические устремления. Они уже не хотят дружить, как мы. Ведь настоящая дружба – это обязательство. К счастью, в этом отношении я, как мать, сумела воспитать в детях чувство эмпатии, доброго отношения к людям, желание помочь, не отвечать на обиды и не мстить никому и ни за что. Но, с другой стороны, дети должны уметь отстаивать свою позицию, свою точку зрения. И меня радует, что эти принципы дети хотят передать и моим внукам.
1: Что бы вы посоветовали молодым девушкам? Стоит ли им стать мамами? В чем счастье материнства?
2: Каждая девушка би самело спитать своего внутра, что я прену дволе.
0: Каждая девушка должна спросить себя, хочет ли она иметь ребенка. И как только встретит подходящего партнера для создания семьи, решение стать матерью у нее будет уже осознанным. Чувство материнства – это то самое лучшее, что нам дано Богом и природой. Иметь возможность воспитывать ребенка, оставить после себя близкого родного человека, того сформированного, подготовленного к жизни – это настоящее счастье. А кроме того, у родителя есть возможность дать ребенку то, чего не было у него – наполнить его жизнь радостью и любовью.
2: Само время не каждая женя е доприятая быть мамой, але мислим, что вы здесь...
0: Конечно, не каждая женщина может стать матерью, но свою энергию и любовь к людям может проявить каждая женщина. Материнство – это великое чувство любви, прощения, жертвенности и созидания. Каждая женщина может развивать в себе эти качества и проявлять их к обездоленным, несчастным, к больным, слабым людям. Материнские чувства есть в каждой женщине. И очень важно, чтобы погоня за деньгами, успехом, положением в обществе не заслонила это уникальное качество каждой женщины.
1: То, о чем вы говорите, это общечеловеческие и христианские ценности. Материнство, семья, дети. Я знаю, что вы католичка. Удалось ли вам передать детям вашу веру?
2: Дякуем пану Богу, же ано.
0: Благодаря Господу Богу, да. Но это не только заслуга нас, родителей. У меня был очень хороший муж, который для моих детей стал примером. Он был добрым и ласковым, направляющим на правильный путь отцу. Благодаря этим качествам мои дети могли представить доброту Небесного Отца. Я как мама тоже хотела передать детям то главное, чему научилась у моих любимых родителей. Но приходит время, когда дети вырастают и начинают осмысливать веру, свою принадлежность к религии и выбирают свой путь в духовной жизни. Родитель может передать знания и опыт, но духовный путь выбирает человек сам, согласно своим духовным потребностям. Никому нельзя навязывать веру.
2: Ходили мы сполу до костола, снажили мы са им вжди высветлить.
0: Мы вместе с детьми ходили в костел, объясняли им суть веры, делали это с любовью, не принуждая к вере. Мы старались быть для них примером. Они видели, как мы живем, во что верим, что считаем правильным, а что нет. Но это бы ничего не значило, если бы не было Божьей милости, которая приглашает к вере каждого человека. Мои дети тоже в жизни испытали трудности, кризисы и задавали себе вопросы, почему это так, во что надо верить. И, слава Богу, сила веры сохранилась у всех моих детей. Они учат этому и моих внуков, и сердце их наполнено любовью.
1: Пани Габика, празднуете ли вы в семье День матери во второе майское воскресенье?
2: Ославуем День матерек, але то скоро так же, я то вждицки не хочу.
0: Да, мы празднуем День мамы, но так, что вперед об этом не говорим. Если дети посчитают нужным прийти поздравить маму, я всегда рада. Но сейчас из-за карантина все правила и традиции нарушились. Пожилых людей не рекомендовано навещать. Только звонить или поздравлять через интернет. Но мне дети в этот день всегда делают сюрприз. Неожиданный звонок в дверь, и на пороге я вижу кого-нибудь из своих детей или внуков с цветами и шоколадом. А затем приходят второй, третий, четвертый, а с ними мои дорогие внуки. Они также приходят меня поздравить.
1: Я должна пояснить, почему в Словакии внуки приходят поздравлять своих бабушек в День матери. Во-первых, потому что Дня бабушек в календаре нет. А во-вторых, по-словацки бабушка звучит старая мама, то есть старшая мама.

0: мама. Или дословно пожилая мама. Так почему бы ее не поздравить в день матери, любимую старшую маму?
1: Я сам счастна, что они счастны, а для меня наивысшей радостью...
2: Я счастлива от того, что вижу счастливые лица моих детей и внуков. Для меня самая большая радость видеть их здоровыми, бодрыми и веселыми. И особенно, когда они приходят меня навестить, рассказывают мне о своей жизни, делятся своими впечатлениями, советуются со мной.
0: Классическим подарком для мамы всегда были и остаются цветы. В Японии и Америке мамам дарят гвоздики, а в Европе символом Дня матери считается цветущая яблоневая ветвь. А что вы, пани Габика, получаете на День матери?
1: Достала сам от детей вселичо. Они всегда си так вшимли, что маме хиба.
2: От детей я получала разные подарки. Они всегда обращали внимание на то, чего мне не хватает. Например, у меня испортился утюг, сын узнал об этом и сразу мне купил новый. Для меня это не просто подарок, вещь, которую я и сама могу купить. Я воспринимаю подарок сына как заботу обо мне, моих потребностях, заинтересованность в моей жизни.
1: Найкрайший дар был, когда мне мое малое дитя.
2: Самый прекрасный подарок, который я получила в жизни, был от моего старшего сына, когда ему было 1,5 годика. Он сорвал одуванчик на газоне и пришел подать мне его в руки. Я была счастлива от такого подарка. Такой же радостный подарок я получила от своей внучки, когда она только-только начинала ходить. На прогулке внучка сорвала маргаритку и подарила ее мне. Вот такие радостные моменты жизни дарили мне мои дети и внуки.
1: Моих детей, а ай у тих внучат.
0: Спасибо, пани Габика, за нашу душевную беседу. Мне остается добавить, что в Словакии День матери отмечается в духе новых европейских традиций. Обычно молодые люди проходят знаменитую милю для мамы. Молодые мамочки идут с колясками, а дамы постарше со своими внуками. Мы все любим свою маму, однако далеко не все умеют выразить ей свою любовь. Но поверьте, многие мамы это хорошо понимают. Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: подчеркнули важность взаимовыгодного торгового сотрудничества. По мнению Пеллегрини, общими приоритетами являются энергетическая безопасность и повышение конкурентоспособности промышленности в обеих странах, особенно в автомобильном секторе. Президент Австрии Ван дер Беллен охарактеризовал отношения между нашими странами как очень дружественные. В рамках своего официального визита Ван дер Беллен провел переговоры с председателем Национального совета Словакии Рихардом Раши и премьер-министром Робертом Фицо. Президент Словакии Петер Пеллегрини верит в продолжение дружественных отношений с Венгрией после избрания нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Петер Пеллегрини убежден в том, что в вопросах, связанных с указами Бенеша, будет найдено решение. Словацкий президент поддерживает решение венгерского премьер-министра о его намерении вновь укрепить позиции и сотрудничество в рамках Вышеградской четверки. Европа должна быть сильнее и устойчивее, а Североатлантический альянс по-прежнему является опорой безопасности Словакии и Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо на открытии выставки EDEP Defense and Security 2026 в Братиславском выставочном центре Инхеба. Роберт Фицо поддержал идею стратегической независимости и суверенитета Европы в вопросах безопасности и внешней политики. На открытии конференции также присутствовали министры, члены Национального совета, а также зарубежные делегации из Чехии, Азербайджана, Македонии и Вьетнама. Роберт Фицо высоко оценил словацкую оборонную промышленность. Он охарактеризовал словацкую военную продукцию как изделие мирового класса, что, по его словам, подтверждается большим интересом со стороны международных участников выставки.
1: Тема дня.
0: Братиславу впервые с официальным визитом посетил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. В Братиславском замке его принял председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши. На встрече была подчеркнута важность парламентского диалога между странами. «Мы встретились, чтобы поддержать парламентскую дипломатию. Это важно для дальнейших конкретных переговоров и прежде всего для решения проблем, стоящих перед нашими странами», – сказал Рихард Раши. Шалва Папуашвили высоко оценил сотрудничество между парламентскими комитетами. Он уточнил, что парламентарии обсудили проблемы в отношениях между Грузией и Европейским Союзом. Рихард Раши подчеркнул, что Словацкая Республика готова помочь Грузии во всех вопросах на пути к ЕС. Рихард Раши назвал территорию Грузии стратегически важной для транзитных маршрутов. Он поблагодарил грузинское руководство за безупречное сотрудничество в рамках диверсификации ресурсов. Рихард Раши подчеркнул важность развития словацко-грузинских связей в сфере туризма, культуры и образования. Он также напомнил о новом воздушном сообщении между Братиславой и грузинским городом Кутаиси. В этом году словацко-грузинские отношения получили новый импульс. Официальный визит председателя парламента Грузии – это продолжение диалога, состоявшегося в начале апреля этого года, когда Братиславу посетил президент Грузии Михаил Кавелашвили. Напомним, глава словацкого государства Петер Пеллегрини тогда заявил, что Словакия полностью признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии. Относительно членства Грузии в ЕС, президент Словакии подчеркнул, что продолжение переговоров о вступлении в Евросоюз является суверенным решением каждой страны. Кавелашвили напомнил, что Грузия поддерживает ценности ЕС того периода, когда Евросоюз создавался. Это была мирная идея, но сейчас, по его словам, европейская бюрократия совершает ошибки. По его мнению, Грузия должна отстаивать свои национальные интересы и делать все возможное для справедливых переговоров. Президент Словакии Пеллегрини заявил, что наши страны объединяют общее видение вопросов стабильности и национальных интересов. Он заверил президента Грузии, что, вступив в ЕС, Словакия стала частью большого единого европейского рынка и частью развитых западных стран мира. Сейчас Братислава может служить платформой для содержательного диалога с партнерами со всего мира. Словакия на данный момент осуществила в Грузии почти 80 проектов в рамках международной помощи в целях развития на сумму около 3 миллионов евро. Грузинские студенты учатся в словацких университетах и получают стипендии от словацкого правительства. Обе стороны пришли к единому мнению относительно скорейшего дипломатического решения войны на Украине.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. В прошедшие выходные, по традиции, люди шли к могилам павших героев, неизвестных воинов и тех, чьи имена высечены на памятниках воинских кладбищ. Сегодня мы расскажем удивительную историю о связи поколений и народов, которых объединяет общая история в победе над фашизмом.

0: В воскресенье мая мы поздравляем наших мам. Мама – самый близкий и дорогой человек. А для мамы и ее дети – это сокровище, любовь, которая не меняется в течение маминой жизни. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы. Освобождение Словакии началось в августе 1944 года. В боях принимали участие советские, румынские, чехословацкие, венгерские войска. Здесь полегли сотни тысяч солдат. Согласно данным, которые до сих пор пополняются, на территории Словакии похоронено 63 517 воинов Красной Армии, 2790 солдат чехословацкого корпуса, 10 435 румынских военнослужащих, 1725 венгерских военных. В рядах воинов Красной Армии сражались солдаты разных национальностей. Теперь их потомки живут в других государствах, которые образовались после распада Советского Союза. Но все павшие герои похоронены вместе, и памятники стоят со звездой и советской символикой. Больше всего советских солдат похоронено на горе Славин в Братиславе. Но есть воинские захоронения и в других городах Словакии. В Банской Быстрице, Зволине, Прешеве, Кошице, Левице, Жилине. Есть одиночные могилы красноармейцев в селах и маленьких городках. К чести словаков эти могилы не разрушают. Наоборот, на них круглый год лежат цветы. За состояние могил несут ответственность муниципалитеты. В поддержке мемориальных кладбищ активно участвуют посольства стран бывшего Советского Союза в Словакии, России, Белоруссии, Казахстана. Сюда приезжают специалисты, чтобы опознать неизвестного воина, узнать его имя, родину, чтобы занести в реестр погибших солдат. До сих пор родственники и потомки павших героев разыскивают могилки, чтобы поклониться своим дедам и прадедам. И вот какая история произошла совсем недавно. Молодая девушка Алина, студентка из Казахстана, узнала, что ее прадедушка, погибший во время Второй мировой войны, захоронен на территории Словакии, в городе Жилина. Наш корреспондент Марк Чернышов встретился с Алиной и записал с ней интервью. Передаю слово Марку.
1: Здравствуйте. Сегодня мы послушаем историю Алины из Казахстана, которая сейчас учится в Словакии. Эта история объединяет две далекие страны – Словакию и ее родной Казахстан. Алин, пожалуйста, расскажите немного о себе.
2: Меня зовут Алина, я из Казахстана, из города Караганда. Приехала в Словакию и сейчас учусь в экономическом университете в Братиславе и заканчиваю третий курс бакалавриата.
1: Когда вы впервые узнали, что ваш прадед похоронен в Жилине?
2: Впервые я об этом узнала, когда мне было лет 10, то есть, получается, в 2014 году. Тогда Россия оцифровала все архивные данные о участниках Великой Отечественной войны, то есть Второй мировой. И когда это все было оцифровано, мы смогли узнать, где был похоронен мой прадед. И было написано, что он похоронен в Словакии. Его поиски, поиски по его имени, очень сильно затянулись, потому что было очень много людей с его именем и фамилией. Поэтому мы только в 2014 году узнали, что он похоронен здесь.
1: Что вы знаете о судьбе вашего прадеда и его участии во Второй мировой войне?
2: На самом деле я не очень много знаю о судьбе, о его судьбе и его участии во Второй мировой. Он был ефрейтором, и его звали Иван Бельдяев. Он ушел на фронт в 1943 году, и спустя полгода семье моего деда пришло письмо о том, что он, к сожалению, погиб. Но оказалось, что он умер всего за 2 недели до окончания войны. Получается, в 1945 году, 21 апреля. И всего 2 недели не дожил до победы.
1: Были ли в вашей семье истории или воспоминания о нем?
2: К сожалению, воспоминаний особо не было, потому что мой дед его не видел. Когда дед родился, то есть получается в 1943-м, то его отец уже ушел на войну. Мама тоже его не видела. И единственное, о чем рассказывает вся семья, это о том, какой он был упертый по жизни. Он работал во своей деревне в Алтышево, в Чувашской республике, как тракторист. И его не призвали в первой волне. А его призвали только в 43-м году. И все говорили о том, какой он упертый, и то, что должен дожить до конца, потому что все его ждали. У него него было 7 детей и жена, и все хотели, чтобы он вернулся. Но, к сожалению, так не случилось.
3: Какие чувства вы испытали, когда впервые посетили его могилу?
2: На самом деле чувства были очень смешанные, потому что, с одной стороны, это мой близкий человек, которого я даже не видела. Но, с другой стороны, мне правда было очень грустно, что мой дед не провел время со своим отцом, что моя мама не видела своего дедушку. Но меня грело, что мы наконец-то знаем, что с ним случилось. А еще очень грело, как словацкое государство сделало мемориал, и то, что имя моего прадеда написано на мемориальной доске, и то, что его имя увековечено, и люди будут знать о том, что он сделал.
1: Изменилась ли ваша связь со Словакией после того, как вы узнали эту семейную историю?
2: Первые годы жизни во Словакии я особо об этом не задумывалась. Даже сама не знаю почему. Но в какой-то момент ко мне пришла мысль о том, что я тут не одна, потому что вся моя семья осталась в Казахстане. Но как будто какая-то часть меня или моей семьи тут. И это меня грело очень сильно, что я тут не одна.
1: Планируете ли в будущем рассказать эту историю своим детям или сохранить ее каким-либо образом?
2: Я бы очень сильно хотела сохранить эту историю, потому что удивительно то, как складывается жизнь, и что жизнь меня привела именно в Словакию, где похоронен мой прадед, но где, к сожалению, он погиб. Я бы хотела посещать его могилу уже со своими детьми и рассказывать о том, кем он был и что сделал, и то, как он был важен для меня, для моей мамы, но самое главное — для моего дедушки. То, что для него он был всем и образцом для подражания, хоть и не видел его ни разу в жизни. Поэтому да, я бы очень хотела сохранить эту историю как память для своей семьи и то, как любовь может идти сквозь поколения дальше.
1: Историй, подобных этой, огромное количество, но именно они помогают нам лучше понять жизнь людей, чья судьба была решена в тысячах километров от родного дома. Мемориалы солдатам, отдавшим жизнь ради будущих поколений, сегодня можно найти по всей Словакии и Европе. Например, в столице страны, Братиславе, располагается комплекс памятников «Славин», где увековечены имена павших бойцов. Сохраняя память о них, мы не только чтим прошлое, но и понимаем, какой ценой был достигнут долгожданный мир. Спустя многие годы мы видим, насколько он хрупок, как легко его разрушить. Но важно верить, что подобные истории помогут нам по-настоящему осознать значение мирной жизни.

0: прошедшее воскресенье мир отмечал День Матери. В мире он празднуется во второе воскресенье мая. Почитание женщины-матери имеет очень древнюю традицию. Материнству поклонялись со времен неолита. В античные времена устраивались праздники в честь богини Реи. Культ матери был настолько сильным, что он проявился и в христианстве. В католицизме Мадонна с младенцем занимает одно из центральных мест. Раньше в Европе четвертое воскресенье Великого Поста называлось «Материнское воскресенье». Эта традиция сохранялась до конца XIX века почти по всей Западной Европе. Праздновать День Матери словаки начали в 90-е годы XX века. Но сегодня мы будем говорить не о празднике, а о материнстве. Моей собеседницей будет Габика Шпилкова, многодетная мама. Приветствуем вас, пани Шпилкова. Расскажите нам, сколько вы воспитали детей и сколько у вас внуков?
1: Mám 4 deti a 8 vnúčat. Tie deti mám tak v dvoj- až trojročnom odstupe.
2: У меня 4 детей и 8 внуков. Возрастная разница между детьми 2-3 года. От старшего сына у меня 3 внуков, от дочери также 3 внука, средний сын холостой, а младший мне подарил 2 внуков.
1: Первое сами народило в року 1985.
2: Своего первенца я родила в 1985 году, второго в 87-м, а третьего в 89-м и, наконец, четвертого в 92-м году. Первый сын у меня появился в 23 года, а замуж я вышла в 19 лет, когда еще училась в институте на втором курсе. А когда родился наш первый ребенок, я была уже на 5-м курсе. До его рождения я успела сдать все экзамены. Сын родился перед сдачей госэкзаменов. Я готовилась к защите дипломной работы, а у компьютера рядом была колыбель.
0: Ваши дети родились, можно сказать, при социализме. Когда было легче воспитывать детей? Тогда или сейчас?
1: Všetko malo svoje úskalia a všetko malo aj svoje pozitívne stránky.
2: Каждая эпоха имеет свои трудности и свои преимущества. При социализме я могла воспитывать детей согласно своим представлениям, так как я считала правильным относительно моральных норм человека. Я могла детям объяснить, что такое хорошо, а что нет. В то время в обществе еще не было столько вредных влияний, которые бы могли испортить детей. Но в 90-е годы наступили другие времена. Достаточно было выйти на улицу, чтобы увидеть на рекламных плакатах безнравственность, потребительство, все, что может оказать негативное влияние на детей. В дом пришли компьютерные игры, фильмы, полные насилия и безнравственности.
1: Другая вещь была, что не была набоженская свобода.
2: С другой стороны, при социализме не было религиозной свободы. Были разные ограничения в гражданских правах. Но уже в конце 80-х и в начале 90-х появились новые тенденции, новые веяния, и я воспитывала детей, направляя их в нужное русло. Демократия принесла с собой много опасностей на пути подрастающего поколения. Родитель должен быть очень внимательным, предупреждать своих детей об угрозах, с которыми они могут встретиться в жизни – курение, наркомания, распущенность, разврат.
0: А что положительным было в те годы?
1: Но наистарший трая бегали по вонку, играли в футбол.
2: Трое моих старших детей играли на улице, во дворе, на свежем воздухе. У них были подвижные игры, было много друзей. А как только начал подрастать наш младший сын, мы заметили, что уже и друзей во дворе стало меньше. Большинство из них сидели дома у компьютера за играми. Между детьми начал пропадать дух настоящей дружбы, чувство долга перед товарищем. И это уже, кажется, утрачено. Но зато сейчас молодежь может много путешествовать, познавать другие страны. В магазинах широкий выбор потребительских вещей. Казалось бы, много свободы. Однако при воспитании детей нужно помнить, что и к свободе надо быть готовым. Дети должны уметь сделать правильный выбор.
1: К новому поколению молодых людей предъявляется больше требований, чем было у нас, особенно в школе.
2: Причем речь идет не о качестве обучения, а о множестве информации, скорости получения знаний. Мир изменился. Детей ориентируют на личный успех, на себя, свои эгоистические устремления. Они уже не хотят дружить, как мы. Ведь настоящая дружба – это обязательство. К счастью, в этом отношении я, как мать, сумела воспитать в детях чувство эмпатии, доброго отношения к людям, желание помочь, не отвечать на обиды и не мстить никому и ни за что. Но, с другой стороны, дети должны уметь отстаивать свою позицию, свою точку зрения. И меня радует, что эти принципы дети хотят передать и моим внукам.
0: Что бы вы посоветовали молодым девушкам? Стоит ли им стать мамами? В чем счастье материнства?
3: Каждая девушка би самела спитать своего внутра, что я преню дволе.
2: Каждая девушка должна спросить себя, хочет ли она иметь ребенка. И как только встретит подходящего партнера для создания семьи, решение стать матерью у нее будет уже осознанным. Чувство материнства – это то самое лучшее, что нам дано Богом и природой. Иметь возможность воспитывать ребенка, оставить после себя близкого родного человека, того сформированного, подготовленного к жизни – это настоящее счастье. А кроме того, у родителя есть возможность дать ребенку то, чего не было у него – наполнить его жизнь радостью и любовью.
3: Само зрение, не каждая женщина є доприята бути мамою, але мислим, що весь зосередок.
2: Конечно, не каждая женщина может стать матерью, но свою энергию и любовь к людям может проявить каждая женщина. Материнство – это великое чувство любви, прощения, жертвенности и созидания. Каждая женщина может развивать в себе эти качества и проявлять их к обездоленным, несчастным, к больным, слабым людям. Материнские чувства есть в каждой женщине. И очень важно, чтобы погоня за деньгами, успехом, положением в обществе не заслонила это уникальное качество каждой женщины.
0: То, о чем вы говорите, это общечеловеческие и христианские ценности. Материнство, семья, дети. Я знаю, что вы католичка. Удалось ли вам передать детям вашу веру?
3: Дякуем пану Богу, же ано.
2: Благодаря Господу Богу, да. Но это не только заслуга нас, родителей. У меня был очень хороший муж, который для моих детей стал примером. Он был добрым и ласковым, направляющим на правильный путь отцом. Благодаря этим качествам мои дети могли представить доброту Небесного Отца. Я как мама тоже хотела передать детям то главное, чему научилась у моих любимых родителей. Но приходит время, когда дети вырастают и начинают осмысливать веру, свою принадлежность к религии и выбирают свой путь в духовной жизни. Родитель может передать знания и опыт, но духовный путь выбирает человек сам, согласно своим духовным потребностям. Никому нельзя навязывать веру.
3: Ходили мы сполу до костола, снажились мы са им вжди висветлить.
2: Мы вместе с детьми ходили в костел, объясняли им суть веры, делали это с любовью, не принуждая к вере. Мы старались быть для них примером. Они видели, как мы живем, во что верим, что считаем правильным, а что нет. Но это бы ничего не значило, если бы не было Божьей милости, которая приглашает к вере каждого человека. Мои дети тоже в жизни испытали трудности, кризисы и задавали себе вопросы, почему это так, во что надо верить. И, слава Богу, сила веры сохранилась у всех моих детей. Они учат этому и моих внуков, и сердце их наполнено любовью.
0: Пани Габика, празднуете ли вы в семье День матери во второе майское воскресенье?
3: Ославуем День матерек, але то скор так же, я то вждицки не хочу.
2: Да, мы празднуем День мамы, но так, что вперед об этом не говорим. Если дети посчитают нужным прийти поздравить маму, я всегда рада. Но сейчас из-за карантина все правила и традиции нарушились. Пожилых людей не рекомендовано навещать. Только звонить или поздравлять через интернет. Но мне дети в этот день всегда делают сюрприз. Неожиданно звонок в дверь, и на пороге я вижу кого-нибудь из своих детей или внуков с цветами и шоколадом. А затем приходят второй, третий, четвертый, а с ними мои дорогие внуки. Они также приходят меня поздравить.
0: Я должна пояснить, почему в Словакии внуки приходят поздравлять своих бабушек в День матери. Во-первых, потому что дня бабушек в календаре нет. А во-вторых, по-словацки «бабушка» звучит «стара мама», то есть «старшая мама», или дословно «пожилая мама». Так почему бы ее не поздравить в День матери, любимую старшую маму?
3: Я
2: счастлива от того, что вижу счастливые лица моих детей и внуков. Для меня самая большая радость видеть их здоровыми, бодрыми и веселыми. И особенно, когда они приходят меня навестить, рассказывают мне о своей жизни, делятся своими впечатлениями, советуются со мной.
0: Классическим подарком для мамы всегда были и остаются цветы. В Японии и Америке мамам дарят гвоздики, а в Европе символом Дня матери считается цветущая яблоневая ветвь. А что вы, пани Габика, получаете на День матери?
3: Достала сам от детей вселичо. Они всегда си так вшимли, что маме хиба.
2: От детей я получала разные подарки. Они всегда обращали внимание на то, чего мне не хватает. Например, у меня испортился утюг, сын узнал об этом и сразу мне купил новый. Для меня это не просто подарок, вещь, которую я и сама могу купить. Я воспринимаю подарок сына как заботу обо мне, моих потребностях, заинтересованность в моей жизни. Самый прекрасный подарок, который я получила в жизни, был от моего старшего сына, когда ему было 1,5 годика. Он сорвал одуванчик на газоне и пришел подать мне его в руки. Я была счастлива от такого подарка. Такой же радостный подарок я получила от своей внучки, когда она только-только начинала ходить. На прогулке внучка сорвала маргаритку и подарила ее мне. Вот такие радостные моменты жизни дарили мне мои дети и внуки.
0: Спасибо, пани Габика, за нашу душевную беседу. Мне остается добавить, что в Словакии День матери отмечается в духе новых европейских традиций. Обычно молодые люди проходят знаменитую милю для мамы. Молодые мамочки идут с колясками, а дамы постарше со своими внуками. Мы все любим свою маму. Однако далеко не все умеют выразить ей свою любовь. Но поверьте, многие мамы это хорошо понимают. Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.